В древности существовало такое понятие, как коллективная ответственность. Помните, как народ израильский споткнулся о маленький палестинский городок Гай? Только потому, что один человек нарушил указания от Бога и занялся мародерством на руинах Иерихона. Все страдали из-за поступка одного человека. Хотя и сегодня, и, пожалуй, всегда последствия безумных планов одного касаются многих. Один сеет, а жнут все остальные. Этот принцип работал всегда, и когда по миру ходит пандемия, эта закономерность звучит особенно зловеще. В древности грех одного человека, кроме того, становился своего рода проклятием для всего его наследия. Потому ученики Христовы

0: того, кто их совершал. Что же можно противопоставить этому печальному принципу? Христос предлагает новый принцип безграничной любви, когда человек готов отдать душу свою за друзей своих. И нет больше этой любви, она становится той истинной жертвой, что разрывает цепочку трагической жатвы. К примеру, в те дни, когда пандемия несет угрозу для многих живущих, карантинные меры лично каждого, соблюдение их правил и процедур становится актом самопожертвования ради многих. Любовь, отдающая себя за друзей, этим принципом Христос сегодня заменяет коллективную ответственность. Готовы ли мы следовать Ему? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 мая, и наша тема сегодня – неуважение к родителям. Это один из признаков того, что мы живем в самом конце времен. И апостол Павел пишет об этом во втором послании к Тимофею 3:2, где сказано: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Слово «непокорны» — перевод греческого слова «апейто». «Пейто» означает «быть поддающимся убеждению», «быть контролируемым» или «послушным». Но когда добавляете «а», смысл меняется на противоположный. Это люди, которые стали непослушными. Вы больше не можете их убедить, не можете их контролировать, влиять на них. Они не хотят подчиняться ничьей власти. Они становятся сами себе хозяевами. И в этом стихе апостол Павел пишет, что в конце времен дети станут непослушными. Родители потеряют власть над детьми, потеряют авторитет. А что думаете вы? Разве это не описывает то, что происходит сегодня в обществе? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся говорить о необходимости личной веры в следовании за Христом. Всякий раз, когда я свой личный опыт возвожу в стадию духовного закона, я рискую причинить непоправимый вред людям, которые меня окружают. Истина, освободившая меня, как ни странно, становится рабским ярмом для другого человека при всех моих стараниях передать ему эту истину во благо. Знаете почему? Потому что я не обладаю потенциалом открывать истину. Это исключительная прерогатива Духа Святого. Я могу истину, мою истину, Божью истину навязать, я могу обязать человека соблюдать то, что мне помогло. Но даже если мой ближний, вдохновленный моими победами в истине, попытается последовать мне, его, увы, ждет большое разочарование в конце. Такое же точно, как постигло египтян, которые без личной веры покусились следовать за людьми веры через море, и в результате все потонули. Это написано в послании к евреям в 11 главе 29 стихом. Обидно до слез. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную тропу, я подражаю уже человеку. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа, даже если вижу этот пример в человеке. А когда я следую за человеком, мой кумир, то есть сам человек, мой кумир питается энергией моей души. Мы еще поговорим об этом более детально в последующих передачах. Пусть эти короткие наблюдения, эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus Day, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 мая. Бог не жалеет благословений, который может осуществить свои намерения и сделать несравненно больше того, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать, неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Послание к Ефесянам 3:20. Расширенный перевод Библии. Мне кажется, что порой люди слишком боятся услышать отказ, поэтому не молятся о том, чего хотят. Это неправильный подход. Если вы хотите увидеть действие Божьей силы в своей жизни, выработайте правильный настрой, радующий Бога. Научитесь воспринимать происходящее позитивно. Наше мироощущение должно строиться на вере, надежде и предвкушении добра, потому что в Библии сказано, что без веры невозможно угодить Богу. Смотрите послание к Евреям 11:6. И что надежда не может разочаровать нас. Смотрите послание к Римлянам 5:5. В Боге нет ничего негативного. Ни в Нем, ни в Его поступках нет того, что способно разочаровать нас. Все, что Он делает, направлено на наше благо. Вот то, на что мы должны рассчитывать, когда молимся. Не нужно молиться, а потом гадать, сделает Бог что-нибудь или нет. Мы должны с уверенностью ожидать, что Бог сделает даже больше того, о чем мы просим. В сегодняшнем стихе говорится, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать. Его благословения превзойдут наши самые смелые ожидания, так как они неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Это поразительное утверждение, которое должно наполнять нас уверенностью и помогать нам настраиваться на получение ответа. Я предпочитаю рассчитывать на многое и получать половину того, о чем я молилась, нежели молиться робко, без твердой уверенности получить просимое и в итоге получить лишь что-то незначительное. Божье слово на сегодня. Бог не жалеет для вас благословений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нормально ли христианину иногда сомневаться в Боге?
2: Естественно, но ненормально. Когда мы говорим о отношении христианина к Богу или с Богом, то здесь есть несколько граней. И даже сам вопрос, который был поставлен, он может иметь несколько разных смыслов или касаться несколько разных сфер наших взаимоотношений с Богом. Наверное, первое – это то, что иногда люди, верующие люди, переживают какой-то кризис, когда они сомневаются вообще в существовании Бога. Это происходит по ряду причин и в ряде ситуаций. Я знаю молодых людей, которые выросли в семьях, где их с детства приучали к тому, что Бог есть, и они как бы жили верой своих родителей. И вот потом наступает период, когда они даже уже не могут больше жить верой своих родителей, и им нужно иметь свою собственную веру. И вот в этот период, когда происходит это переключение с одного варианта жизни на другой вариант жизни, мы иногда встречаем людей, которые, казалось бы, верили в Бога, и потом начинают в нем сомневаться, и потом вновь обретают эту прочную уверенность в том, что Бог – это действительно реальность. Это одна ситуация, как это происходит.

0: происходит. Иногда в каких-то сложных переживаниях, когда человек, не имевший достаточно глубокого духовного роста, которого не хватает при определенной нагрузке, когда чрезвычайно сложные обстоятельства обрушиваются на человека, и он не может найти им объяснение, и он плохо знает Бога, недостаточно знает Бога, и он где-то начинает допускать какие-то мысли относительно того, контролирует ли кто-либо вообще это все и так далее. Так вот, как я сказал, что это естественно. Почему это естественно? Естественно, потому что мы все нуждаемся в росте, в духовном росте. Естественно, потому что мир, который нас окружает, функционирует, исходя из совершенно других принципов, и он оказывает на нас давление. Естественно, потому что дьявол существует, который реально подталкивает человека к разным формам отрицания Бога, по самым разным причинам, в самых разных обстоятельствах. Так вот, для того, чтобы человек мог не сомневаться в Боге, как в его существовании, так и в его верности, есть только один рецепт. Нужно его больше знать, то есть нужно больше познавать Бога. Познавать Бога мы можем практически через несколько источников. Самый первый источник – это то, что мы видим в окружающем нас мире. Чем больше и глубже мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, тем больше мы приходим к абсолютному выводу того, что существующий вокруг нас мир – это мир, который создан Творцом, очень умным, очень могущественным и очень благим, очень добрым. Кроме того, мы изучаем Бога, познавая Его Слово. Мы видим, как Бог открывается в Слове, объясняя нам реальность происходящего вокруг нас и в нас самих. Кроме того, мы познаем Бога из нашего личного отношения с Ним, из нашей молитвенной жизни, из нашего осознания Его, из нашего доверия, практического доверия Ему, самого себя, наших обстоятельств, людей, которые нас окружают. Таким образом, комплекс этих явлений, он позволяет каждому христианину, каждому человеку укрепляться в познании Бога достаточно, чтобы доверять Ему полностью свою жизнь. И, конечно же, не сомневаться в нем.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Ты сказал, что ты будешь любить всегда, и ты с нами здесь. Ты не оставишь.

0: Христианские притчи.
1: Такое у меня правило. В церкви во время богослужения один человек вдруг начал снимать свой башмак. Люди расступились и удивленно стали смотреть на него. В этот момент священник, размахивая кадилом, подошел к ним, увидев человека. С босой ногой он удивился и, обратившись к нему, спросил: «Скажите, уважаемый, у вас какие-то проблемы?» «Нет», — ответил человек, — «я просто заметил, что у меня один носок был надет наизнанку». «В таком случае не могли бы вы немного подождать и сделать это потом?» «Нет, батюшка», — ответил тот, — «как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу же исправляю это». Такой

0: Как здорово, что вы с нами! Радио Пилигрим.
1: Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Твардовский. Как вы насчет наград и медалей? Так устроено человечество, и там, где нас собрано больше двух, обязательно появятся достойные на поощрение и награды. Кроме того, в жизни всегда есть место подвигу, но и подвиг тогда имеет значение, когда есть кто-то, нуждающийся в нем. Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями, и те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и все открыто перед Ним. Какие же награды выдает Отец Небесный? И самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения, самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авизера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилева к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решил обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще, что я бросаю слабых? Ты ошибаешься. Ты освободишь народ мой, потому что я посылаю тебя». Пророческое слово звучало среди скал, пробирая до пят. Но паника уходила, оставляя место изумлению и небольшой надежде. За надеждой пришло желание сделать что-нибудь хорошее. Гедеон решил, что покормить гостя будет очень правильным, а заодно попросить знамения. Ведь знамение – это дар от Бога на долгие годы. Будет что оставить потомкам, чем похвалиться перед соседями. Поздний ужин состоялся очень быстро. Жезл посланника был направлен на пищу, разложенную на большом камне услужливой рукой. Вспыхнул огонь, пища исчезла, и ангел исчез. А через несколько мгновений уже невидимый слуга утешал испуганно распластавшегося на земле юношу: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Слова посланника Господня, внутренний призыв, а еще, конечно же, удивительное чудо, дали необыкновенную решительность Гедеону. И вот уже срублен священный дуб, а по всему Израилю побежали вестники собирать ополчение. Если уж Господь решил избавить свой народ, то на зов пусть и самого слабого человека соберутся десятки тысяч. Казалось бы, сомнений не осталось. Божья поддержка очевидна, слово его исполняется, и что ему помешает? Но сердце человеческое лукаво. Это не обвинение, просто это так. Мы не всегда любим играть по чьим-то правилам. Мы хотим ставить свои условия. Это как будто придает уверенности. Вроде это не мы с Богом, а Бог с нами. В общем, нам нужно свое чудо, исполненное по нашему личному заказу. Мы хотим особое подтверждение ко всему, что можно или нельзя, или надо сделать. Часто просимые нами знамения бесполезны, вызывают улыбку. И порой Бог снисходит к нам. И вот ночью Гедеон расстилает шерсть на траве, рассказывая Всевышнему, что очень утвердится в Божьем участии, если Господь выполнит простые условия. А Бог принимает правила нехитрой игры. Но нужен ли был этот эксперимент по доверию? И все же, к утру шерсть была мокрой, а в следующее утро сухой. Все, как заказывал сомневающийся. Третий раз испытывать Бога Гедеон не решился. История Гедеона была героической и закончилась полной победой и освобождением Израиля. Гедеон всю жизнь был почтенным судьей. Его вера стала примером, имя отмечено апостолами. Вот только однажды возгордился и сам решил сделаться еще и священником. А это было незаконно. Священниками могли стать только левиты. Так в целом положительный герой был обольщен. Заблуждался о себе. Частое требование знамений от Бога есть проявление лукавства или незрелости. Одним из самых популярных искушений Христа были просьбы сотворить удивительное чудо или знамение. Люди всегда готовы ходить за ними. Желающих испытать Христа было много, но Иисус отказал в знамениях большинству искренних и ложных последователей. «Не дастся вам другого знамения, кроме знамения Ионы Пророка», — говорил он. Что имел в виду Спаситель? Божий пророк Иона не делал знамений жителям Ниневии. Он сам был знамением. Необычный посланник, из уст которого звучало слово правды. Речи его находили отклик в сердцах, потому что Бог посылает весть в первую очередь людям, способным ее принять. Поэтому ангел был знамением для Гедеона, Иосиф для фараона, Нафан для Давида, Иисус для грешного мира. Примеров великое множество. Чудеса должны быть чудесами веры.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков. Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 24 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 25 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 23 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Кроссворд. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Зиманяна на 13 мая. «Кто надеется на себя, а в армянском переводе на свое сердце, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Притчи 28:26. Люди часто говорят: «Сердцем чувствую что?» и поступают по водительству своего сердца, а не по Слову Божьему. Библия ясно говорит: «Кто надеется на свое сердце, тот глуп». Сердце может повести нас кривыми путями. Сколько раз бывало, что, слушая голос сердца, мы совершали ошибки в личной жизни, в семье или на работе. Кто слушается своего сердца, тот всегда терпит урон. Важно, чтобы сердце слушалось Святого Духа. Вот тогда все будет правильно. И царь Давид говорит: «Дух Святой сказал Духу моему». То есть Бог говорит, а мы слышим через Духа Святого. Мы не можем поступать правильно, если не будем иметь в сердце Божьего водительства. А далее написано: «Кто ходит в мудрости, тот будет цел». Мудрость в Боге. Сегодня я призываю вас в поступках уповать не на собственное сердце, а на Божье Слово и Святого Духа. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

старых обид, отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 132, песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Глава 5. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждая сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился на

0: И мне кажется, апостол Павел в 12 главе Коринфянам, он даже не все перечисляет. Он потом к римлянам еще добавляет. И там тоже немало. Где-то повторяется. Потом к ефесянам он тоже что-то дублирует. Но в целом он как раз делает, показывает, что есть единство, есть различие, есть общая цель, но в ней участвуют все в достижении этой общей цели, ну, в прославлении Господа нашего Иисуса Христа. Путь превосходнейший. Да, то есть, по сути дела, я вас поведу туда, куда вы должны играть. Я вам покажу, во что вы должны все прийти. И дальше 13 глава нам уже о любви Божьей рассказывает. Да. О любви, но потом смотри, 14 это об устройстве, о порядке в церкви он уже говорит там, и, кстати, использует там пример иных языков. А 15 глава, это уже о воскресении, там он подчеркивает единство учения, к чему должно учение все ваше вас приводить, в какую победу вы должны прийти, да? Смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. И вот в конце концов, вот она, когда ваша победа совершается по итогу. А так, да. И мне кажется, болезни тела, вот когда какие-то члены перестают функционировать так, как надо, это проблема. Сегодня тоже. Может быть, сегодня она обострилась еще и потому, что много различных медийных источников.
1: Ну да, сейчас заходишь, смотришь.
0: Ты смотришь каких-нибудь проповедников, Олег Юрьевич?
1: Так, интересный вопрос. Ну, наверное, тех, которые в Вифанию приезжают.
0: Новый кто-то приехал в церковь, надо посмотреть.
1: Да, я просто смотрю в церкви, я-то и сам в Кропоткине проповедую, но когда что в Краснодар, чтобы понимать, бывают и новые приезжают, конечно, смотрю.
2: А как же тогда заниматься изучением, если в сети так много информации, которая может испортить учение, вместо того, чтобы как-то развить его, подкрепить? То есть, если человек хочет заниматься самообразованием, он читает Библию, а каких же ему тогда комментаторов читать, каких проповедников слушать, чтобы не уйти никуда?
0: Вот я думаю, что человеку нужно отложить все в таком случае, кроме Библии и посещения собрания, и молиться. Господи, Духом Святым, покажи мне мое место, да, ты же меня привел в эту церковь, ты меня крестил в эту церковь, мое место мне покажи. Когда человек так молится, я думаю, что Бог естественным образом его приводит в, знаете, для того, чтобы быть полезным в церкви, иногда нужно просто перестать стараться само по себе чего-то кому-то доказывать или приносить ту пользу, которая вам кажется является пользой. То есть просто человек должен согласиться с тем, чтобы Господь его направил. Покоритесь, да? Ты ж не спрашиваешь у руки своей, рука, ты как насчет вот этого? Или глаз, а ты как? А ты нога? То есть мы, в принципе, как бы управляем. Если человек, член церкви, член тела Христова, соглашается на водительство Божие, оно начинает осуществляться. Бог его начинает приводить, его зовут, и с ним начинается больше контакта. И он соглашается. Здесь согласие нужно, я так понимаю. И начинает проявляться его.
1: Этот дар. Я бы уже больше, если в практику, например, даров уходить. То есть интересно, вот как испытывали вы, или как вы понимаете, как этот механизм работает, когда Господь начинает через вас проявляться. Или есть ли у вас какой-то дар, в котором и как это вот происходит.
2: А как интересно понять, что есть какой-то прям особенный дар? То есть где проходит эта граница между дарами, описанными в Библии, то есть там исцеление, вспоможение, говорение на иных языках, толкование иных языков? Это мы понимаем конкретные дары, описанные в Библии. А если говорить о вот нашей повседневной жизни, есть дары, которые в Библии не были описаны, но мы называем их дарами или не называем. Например, я не знаю, играть на музыкальных инструментах – это дар или нет профессионально? Рисовать картины – это дар или нет?
1: Есть естественные дары, а есть сверхъестественные. Так,
2: вот, скажем, а почему вот в Библии, например, дар вспоможения описан именно как дар? Это же не сверхъестественная вещь. Любой человек может оказывать.

0: помощь. Исцеление, да, это сверхъестественный. Но там какие-то еще были дары, которые...
1: Исцеление вообще просто. Если помолился, он исцелился, значит, у тебя есть дар исцеления. Если помолился, не исцелился, значит, нет, да? Как определить? Если у тебя дар исцеления.
0: Вот вера. Здесь написано «вера в числе даров». То есть, что это за дар? Он же у всех есть.
1: Кто дар веры? Был. Дар веры, да.
0: Слово «знание» — это что за дар? Это человек просто...
1: Да. Дар веры, я так понимаю, то есть первое мое это знакомство с этим даром было, когда я еще смотрел или там читал книжку «Божий генерал». И там был человек, у которого был дар веры. И вот там он молился за людей. Там, например, сидит 10 человек в креслах-каталках. И он молится, и вот у него настолько вера, что, говорит, он, у него 8 из 10 вставали. Только сразу после молитвы. Это по его вере было. Но, говорит, еще двоих он вытаскивал из кресла, и один из них еще тоже вставал. Один оставался, у которого, говорит, настолько у человека вера была, что Бог исцеляет что-то у него. Или я понимаю дар веры, когда Бог тебе говорит какие-то вещи, или вот показывает, да, или ты... видишь, что это сейчас невозможно, человеческими глазами, но у тебя есть вера, то, что это построится. Например, там дом молитвы, у тебя стоит земля, у тебя там нет или вообще даже земли нет, да, а вы построите. Он говорит, я верю.
0: То есть это почти пророческий дар веры.
1: Как я вижу, да. То есть ты уже делаешь то, что внутреннее, то есть вот это вот сверхъестественное твое понимание того, что это все равно произойдет, чтобы Господь, соделает это Духом Святым. Но это как я понимаю, может, верно, так что
2: скажешь. Здесь, если говорить о самих дарах, я бы сказал, да, безусловно, в них есть сверхъестественное присутствие. Ведь, смотрите, Дух Святой проявляет себя через каждого из нас. Чтобы Дух Божий начал себя проявлять через меня, я должен покориться Ему, я должен просить об этом, молиться об этом. И вообще, в принципе, первое, через что Дух Святой проявляет себя во мне, это я в собрании, это я в общении святых. Второе, это одинаково служили, да, то есть вот одинаково заботились друг о друге. То есть во мне вот это появляется от Духа Святого. А какое действие будет, здесь уже не принципиально, как ему угодно. Потому что мы ведь к чему, опять же, пытаемся прийти, мы отбрасываем все, чтобы получить что-то свое особенное, индивидуальное. А между тем не надо ничего отбрасывать, потому что, он делает, как ему угодно. Его задача не просто нас наградить каким-то даром, чтобы мы отличались от других. Смотрите, у меня языки, а у меня истолкование. Я вот так особенный, я вот так особенный. Не в том, чтобы подчеркнуть нашу особенность, а в том, чтобы мы могли друг другу служить, друг о друге заботиться. Знаете, если у меня обе руки заняты, а нос чешется, я сяду, коленкой его почешу, в конце концов. Как-то так. Бывает.
1: Я больше к дарам, еще если двинуться, то вот у нас истолкование, когда иных языков, да, у кого-то иные языки, у кого-то истолкование. И в поселке, когда в Афипском служили, там две сестры у нас прославления были. И вот они прославляют Господа, Дух Святой сходит. И я смотрю, что одна начинает молиться сначала на иных языках громко, потом она прекращает молиться, другая начинает на русском языке славить Бога. Вот, потом они опять меняются местами, опять она говорит на иных языках, а это говорит, я понимаю, что она истолковывает одну другую, то есть этот дар он в действии. Я подхожу к ним, говорю, а вы знаете, что через вас сейчас как Бог действовал? Они такие, нет. Они даже ничего не поняли, но я понимаю, что когда человек в Духе Святом, вот это как проявляется. Оно просто, когда Дух приходит, когда вот на служение, не знаю, насколько сейчас молодежь, даже не просто молодежь, насколько люди ощущают ли сейчас люди присутствие Духа Святого на служении, когда мощно и сильно приходит Господь, и ты уже понимаешь, что Он здесь. И первое, наверное, основное такое проявление было, когда увидел проявление даров, это было в одной небольшой церкви, и там у пастора и у его жены было проявление, вот именно они служили как в духовном освобождении, если можно так сказать. И в тот момент, когда он вышел молился, ну, мы просто все стояли, потом он вышел молиться, и, знаете, и он говорит, Иисус здесь. И этот щелчок, я его как будто бы, ну, вот это было настолько ощутимо, когда на этой вот территории, в этом зале, и начались сверхъестественные проявления движения Духа Святого. И когда люди, которые там Бог давал, они ходили по залу, они молились за других людей, а другие люди, они получали исцеление, освобождение. Это было настолько явно, и это было ощутимо. Настолько ощутимо, как если бы, наверное, комнату закачали каким-то гелием, вот, и ты это прям чувствуешь и в дыхании, и вот этот момент, когда, я понимаю, дух приходит, вот он начинает производить, как бы вот он, вот в его, когда его дух сходит, вот он, оно тогда и происходит, или это индивидуально в человека, когда он, Бог ему дает этот дар, и тот же самое пророчество, да, то есть он получает от Бога, он в Духе Божьем, и он тут же, ну, видит, как проявлять, ну, знание приходит. Причем это знание, это не что-то такое удивительное, например, для Царства Божьего. Есть там интересное видео, как-то я нашел, о том, как физик-ядерщик один, он, ну, короче, сначала умер, а потом его реанимировали, и он рассказывает то, что там было. И вот интересно, когда он говорит, я смотрел, ну, один из моментов, он говорит, когда я смотрел на какие-то предметы, я знал всю их историю. То есть, находясь там, он мог посмотреть, у него, говорит, у меня был сломан телевизор, говорит, когда я смотрел на него, то я, говорит, видел все. Видел, когда он был создан, кем он был создан, вся информация есть. Вся. И, говорит, когда я, говорит, знал, какая именно запчасть сломана, я знал, кто ее выплавлял, если я захотел об этом подумать. И я знал, говорит, даже, что у этого человека проблемы с тещей, который выплавлял эту деталь. То есть настолько, я понимаю, у Бога там все это есть. И момент вот служения в Духе, это не то, что ты производишь что-то из себя. То есть Дух тебе какие-то вещи показывает в отношении, например, того же человека. Или какое-то сверхъестественное проявление в плане того, чтобы тот человек выздоровел. Что значит выздоровел? У него система, которая внутри него организма, она начинает работать правильно. То есть уходят сбои в организме. И тогда, получается, приходит исцеление. Но это вот производит сверхъестественно, то есть Бог сам, потому что даже, ну, спасает, мы не можем даже сами измениться, да, ну, то есть, ну, там, темперамент, говорят, уже не изменить, характер можно, но и чтобы характер даже изменить, это такие проблемы получаются, ну, что, ну, не то, что проблемы, это очень может быть долго, и желание самого человека, а Бог может приходить и соделывать это духом, да, как люди даже говорят, он поменялся, да, у него характер даже поменялся, когда он принял Господа, когда Господь через него, когда он в Духе Божьем, то другой уже человек совершенно там, или его Господь преображает намного сильнее. Поэтому здесь даже не воспроизвести что-то самому, а вот именно получая от Господа вот этот вот небесный портал, его заактивировать, да, в котором Бог его активирует, даже не ты. И ты начинаешь уже, ну, я больше вот, ну, в практику именно служения, когда, не знаю, у нас, может, это не так сильно много принято, но вот за свою бытность приходилось как бы самому, то есть, вот, ну, несколько раз там Господь в чем-то использовал, что-то мне больше свойственно или менее свойственно в дарах, и ты понимаешь, что это не от тебя. Ты молишься той же самой молитвой, по сути, как ты молился, не знаю, третьего дня. Но ты видишь, как у человека происходит внутреннее исцеление. И там, где были боли, там, где были раны, там, где были проблемы, вдруг у него начинает, ну, как бы он исцеляется, может, он даже плачет, но он потом понимает, что у него эту занозу из него вытащили, которая в нем столько лет была. И ты понимаешь, это не ты сделал, но это Бог сделал. И тут вот эти вот проявления, которые они есть, и это вот все вот от него, почему-то один дух, но в нас он может в зависимости от того, в какую ситуацию ты попал, за кого ты молишься, какая нужда, то есть он начинает проявляться именно в том, чтобы где-то исцелять или освобождать. Но есть, я думаю, определенные предрасположенности у людей, ну вот именно те удары, в чем они больше двигаются, кто-то больше воин, кто-то больше именно такой мягкий человек. И в зависимости от этого, я думаю, Бог тоже проявляет. А кто-то вот в слове начинает выходить, говорить, и он его самого касается, и он и других касается, и все на него смотрят и назидаются постоянно. И когда он выходит, все радуются, думают, вот сейчас будет проповедовать. Кто-то вдохновляет, да, кто-то глубину дает, а кто-то наоборот. То есть, ну, это тоже проявление Духа, я считаю, это не просто талант этого человека. Хотя, ну, да. С обычными талантами тоже, вот как раз-таки, я думаю, не должны комплексовать те, которые умеют руками что-то делать. У нас человек один пришел в церковь, как бы он не такой духовный, там, в одной из церквей, где я был. Может, он не такой духовный был, не так, ну, вот, одухотворенный. Но он взял чемодан с инструментами и пошел по бабушкам чинить все, что у них было поломано. Холодильники, там, не знаю, всем все починил.
0: Моментально репутацию себе приобрел, да, в церкви?
1: Да, но это, я понимаю, это тоже дар, ну и без него никак. Никак без устройства этого. Вот когда человек знает, как лучше распределить, как лучше сделать, как лучше построить. Да, может, он, ну, он хочет, например, я бы хотел, чтобы я молился, и исцелялись люди. Но Господь говорит, ну, а Господь его ведет в том. Он его, причем вы заметили, что Бог, он готовит нас, ну, на протяжении многих лет. Посмотрите на Моисея. Посмотрите на Иосифа того же. Ну, то есть, для того, чтобы стать в конечном итоге кем-то, то есть, был целый путь. Если вы хотите знать, ну, вот, где, кто, какой у вас дар и куда бы вы хотели бы направить, наверное, наше решение, да, когда вы не понимаете, посмотрите, в чем вас Бог готовил. Какая ваша сфера, где у вас получается. И двигаться в этом. Я поначалу, единственное, что я мог делать, мне кажется, я мог, ну и что мне нравилось, когда я только пришел в церковь, это ездить. То есть, ну, куда-то сел на автобус и поехал.
0: Неважно, куда, то есть сам процесс.
1: Ну, да, ну, мне просто нравилось ездить на автобусе, например, да. И говорит, я начал ездить в Услабинск. Я просто туда ездил, их посещал, да, и все. Вот это все, что было. Ну, немножко бренчал на гитаре, да. Вот, ну, это потом, вот в этой верности в малом, оно проявило потом больше то, что Господь начал. Ну, как, я приехал, что мне говорить? Вот это несколько месяцев от роду, полгода от роду духовному. Что я буду говорить этим людям? Я придумал, да, я буду говорить то, что я в воскресенье слышал. И когда ты уже говорил это, то есть, ну, и ну, вот уже...
0: А у них трансляция прямая не включалась? Вы к ним приезжали, все пересказывали?
1: Не, ну-ка, не, ну, у них же это те годы, представь, это же какой-то...
0: А, это какой
1: трансляция, ну, 97-й.
0: А, там, понятно.
1: Трансляции вообще никаких не было, еще и сотовых телефонов не было. Поэтому, ну, я просто передавал то, что вот то, что я слышал. И через меня вот, ну, это все происходило.
0: Да, а где-то... они хотели, ждали этого, да?
1: Ну, не знаю, одна не ждала, но... у нее не было выбора.
0: Я все равно вам расскажу. Я приехал сюда из Краснодара.
1: Но она мне потом сказала, да, у нее были парализованы ноги, она говорит, я иногда...
0: Не могла убежать.
1: Она говорит, если бы, она потом, когда уже уверовала, она говорит, если бы я могла убегать, я бы убегала, но, говорит, у меня не было выбора. Но она в конечном итоге уверовала. Знаете, какой у нее была отправная точка ее веры? Она, у нее были серьезные пролежни, и она хотела обращаться, ну, денег на врачей у нее не было, у нее родители пили очень сильно, и денег вообще, ну, по определению не было. И там за ней они там бывало и ухаживали редко. Вот, когда пили особенно. Вот, и у нее был выбор, она говорит, там какая-то колдунья, ну, может там, ну, говорит, на операцию нет, надо колдунья. А мы говорили, нет, колдунья обратишься, это беда, все, в ад пойдешь, ну, как бы тебе надо только к Богу. Она говорит, так я же могу умереть, ну, зато с Богом умрешь. Ну, а как быть, ну, не знаю, у нас самих столько денег не было, вот, чтобы помочь. Но интересно, что когда она приняла решение, вот она в ночи лежала, и у нее было что ехать к этой колдунье, нет, или пусть, ну, или Иисус, чтобы исцелил. Она решила, что пусть Иисус, ну, как бы я за Богом пойду. Когда наша сестра приехала в следующий раз после этого решения, она говорит, я ее меняю, я, говорит, смотрю, а у нее чистое тело, представляешь, вообще ничего, как будто ей кто-то все вычистил, у нее розовенькое красивое тело. И вот это чудо было, и она после этого, вот это была отправная точка веры этого человека, этого инвалида, ну, женщины этой. Вот, поэтому, ну, тут вот проявление, да, это уже вот эти молитвы, ну, сверхъестественное движение. духа. То есть вот я начал же про то, что начал ездить, а потом Бог начал прилагать. А когда ты ездишь, особенно там на машинах, мы там на попутках, то начинаешь свидетельствовать. И вот когда ты понимаешь, что Дух Святой сходит в эту машину, и ты начинаешь, тебе мысли начинают приходить, которые тебе не свойственны. И это, ну, когда ты трудишься, я понимаю, что и дары, они действуют. Они не то, что, знаете, невозможно как бодибилдерам пойти и сказать, у меня есть такой дар, знаете, я вам сейчас покажу, смотрите, какой у меня дар. Нет, это так не работает. Это работает, когда ты дело делаешь. Это когда ты начинаешь служить Господу, и ты понимаешь, что тебе вот, ну, не хватает вот такого инструмента сейчас. Вот. Он должен быть так заточен примерно, чтобы тебе сейчас это сделать. И тут в этот момент происходит сверхъестественно того, у тебя появляется этот инструмент. А бывает, у тебя просто знание о человеке появляется, знание о том, как и что ему сейчас сказать, и что именно он сейчас чувствует, вот внутренне, то есть то, что он чувствовал. И когда ты ему начинаешь это говорить, что ты сейчас боишься потерять этого человека, только поэтому ты так делаешь. И он говорит, ну да. Он говорит, ну дело не в этом, ты его все равно потеряешь. Ну, ты, ну это, ну, не в этом суть сейчас. Ты должна, ну, к Господу прийти. Ты должна внутренне найти, ты, ну, знаете, проклят всяких, кто надеется на человека. Нет, ты для того, чтобы тебе получить этот мир, это не этот человек. Это Бог, который придет в твое сердце, и когда у тебя будет мир. А это не, ну, это просто не поможет. Это, ну, оно уйдет. И когда ты говоришь то, что он чувствовал, или, ну, знаешь, ну, знание приходит о том, что внутри, и это тебе помогает. И вот я понимаю, что это в работе, это в труде. Это не то, что я сижу там на этом, на балконе, там смотрю человека, и говорю, о, он сейчас об этом думает, да зачем? Нет, это, Бог так не работает, это не надо. Это вот именно в той среде, когда необходимо, то есть приходит это знание. И все эти дары, я уверен, они вот лежат в плоскости служения нашего. То есть то, что необходимо.
0: То есть дары Божьи не проявляются только тогда, когда надо сделать какое-то Божье дело. А просто ходить по улице, читать чужие мысли у нас не получится.
1: Да, я так считаю.
2: А зачем их читать?
1: Зачем?
0: Вы похоронили мою мечту стать суперменом.
2: Блок новостей давайте запустим, после него продолжим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. Мы хотим, чтобы наши дети любили родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков. Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурен Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние два года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Кроссволк. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш разговор о дарах Духа Святого, о том, как они проявляются в нашей жизни. Обратите внимание, мы, наверное, не проговорили подробно ни один из даров. Мы, собственно, разговариваем в общем, в том, что это важно. Насколько важно, чтобы дары в церкви были? Может быть, неплохо, если церковь будет, ну, неким клубом единомышленников, где каждый человек с какой-то своей, ну, особенностью, ну, в смысле, с каким-то житейским даром, например. Может быть, он занимает какую-то должность хорошую, а может, играет, опять же, в той же футбольной команде, а может быть, он, ну, просто хороший человек.
1: Служить тем, что у тебя есть, да, кто-то. Может, тебе консультацию, например, по налогам дать. В этом тоже может проявляться определенный дар. То есть ты не разбираешься в этом, а кто-то в электропроводке разбирается, у тебя что-то сломалось, и ты можешь каждый тем даром, который, вот это уже больше в естественное мы идем, тем даром, который имеет, которым Бог ему дал, научил, у него склад ума определенный, он его повел в эту сферу. Он там, человек себя чувствует, он там удовольствие получает, когда он этим занимается. Кстати, одно из, мне кажется, это вот из естественных даров, это то, что где ты максимально будешь чувствовать, что это твое. Ты внутренне понимаешь, да, это кто-то петь пошел в группу прославления, понимает, что это его. Благословить в присутствии, да, вводить других людей для того, чтобы они в присутствии Божьем были.
0: Игорь Анатольевич, вы имели в виду, чем клуб по интересам отличается от церкви?
2: Ну да, смотрите, вот даже тот же самый фитнес-клуб или возьмите какой-нибудь более продвинутый клуб, где собираются люди определенного достатка или взглядов. Но ведь там очень много задействовано личных интересов. Там люди, ну, в общем-то, открыты со своими интересами, приходят и стремятся помогать друг другу.
0: Честно говоря, сложно однозначно ответить на этот вопрос, чем клуб по интересам отличается от церкви, да. Потому что их же прозвали христиане, потому что они были последователями Христа. По сути, это клуб по...
2: У них был интерес вообще.
0: Да, вообще это Христос. Это клуб фанатов Иисуса Христа, большой фан-клуб.
1: Нет, так вы же заметили, что ну, дьявол как-то, ну даже не просто дьявол, потому что общество, оно использует элементы христианской церкви. И в том, ну даже коммунистическое общество было построено на принципах библейских, но был убран Бог. Ну, а то же самое происходит. Смотрите, самые, если вы посмотрите самые яркие, ну, не знаю, там, мультик, хорошо, мультик. Самый яркий мультик предыдущих, там, 15 лет, там, это же «Король Лев». Это же отдать жизнь за сына. Ну, посмотрите, это те же самые элементы. А в клубе, да, конечно, они используют эти же элементы. Служите друг в клубе, да, мы служим друг другу. Но это просто небольшая копия того, что Бог реально делает. Да. Поэтому здесь очень легко ответить на этот вопрос. Если ты хочешь, чтобы у тебя что-то в миру заработало, тебе надо максимально приблизить это к библейским истинам или принципам, и это будет работать.
0: Библейские принципы — это неповторимый оригинал, а все остальные клубы по интересам — это жалкие копии.
2: Да, я бы, наверное, сказал так тоже. Но смотрите, вот клубы по интересам...
1: Ну, жалкие я бы убрал, конечно.
2: Жалки. Жалко нам их, потому что не знают истинного. Но обратите внимание, если в обычном человеческом сообществе люди несут в него то, что у них есть в этом мире, то апостол Павел в церкви предлагает, и даже Иаков, да, апостол, то, чем вы хвалитесь в мире, оставлять за порогом церкви. Вот там оставляйте. И приносите то, что у вас есть от Бога. Вот здесь же и особенность в том, что Он дает, чтобы вы этим друг другу служили. Он дает это сверхъестественно. Он дает это только для церкви дает, чтобы вы там служили. Не просто друг перед другом хвалились или там как-то с определенной долей там высокомерия могли бы сказать, ну вот видишь, наконец-то ты ко мне обратился. Да? Нет, вы призваны служить. То есть совершенно другие характеристики христианского сообщества. Но то, что и рабы, и господа, и свободные, и одной национальности, и другой национальности, все во Христе, крестившись в одно тело, вы каждый имеете в теле определенную функцию. То есть вот там, за забором, оставьте ваши преимущества. И придите вот здесь в церковь новые, в даре Духа Святого. Вот это да, мне кажется, вот это отличие церкви.
1: Ну, там еще есть момент смирения внутреннего, когда, помните, он говорит, я сделал то, что нужно было сделать. То есть ничем не хвалиться. То есть тебе это дано, но это не твое. И вот это вот понимание внутреннего, то есть такого глубокого почтения перед тем, кто тебе все дал, вот оно тоже очень сильно отличает. Потому что в этих клубах, может, наоборот, это, ну вот, как ты велик, ты прекрасен и велик. Знаете, ну, спеть там кому-то, который что-то доброе сделал. Там. А здесь просто, ну, тебе это Бог дал. Даже если ты принес самое большое приношение в мире, так ты будь Богу благодарен, что у тебя здоровье дал, голову дал и дал возможность это сделать. Это не твоя заслуга. Ты просто сделал то, что ты должен был сделать, а не то, что ты там, ты велик, ты прекрасен и велик. Нет, это для этого и было. Если ты не принес, это уже, конечно, тогда проблема. Если тебе Бог все это дал, а ты уже все это для себя спрятал, закопал, так скажем, ну, тогда уже, это уже другой разговор. Но вот я думаю, что именно... Здесь именно вот это понимание глубокое, что то, что есть в тебе, то есть чем ты можешь служить, это его на самом деле, то, что он тебе дал, как да, вот дарование. Так вот это вот понимание, я думаю, оно нас спасает даже многих. А в клубах, мне кажется, этого нет.
2: Ну и видите, да, клуб требует определенного, наверное, идеала, следования определенному идеалу, именно мирскому идеалу. Если это спортивный клуб, то в спорте, если это экономика, то в экономике, политика в политике. А в христианстве здесь-то как раз особенность в том, что по-разному может проявляться. И кроме того, бывают те члены тела Христова, о которых, как написано, больше прилагаем попечение.
1: Угу.
2: И нам бы хотелось, чтобы нам о них попечение не прилагать. Было бы здорово, если бы все в церкви были богатые, устроенные, здоровые, как бы красивые, да, допустим. Ну, что там еще у них там? Не было никаких проблем. А, но нет. А вот, казалось бы, вот бывает человек с проблемами, а он служит в церкви, а он нужен другим. А о нем нужно прилагать попечение, потому что
1: могут руки помыть голову, ноги, да и все тело, в принципе.
2: Да.
1: Ноги не могут.
2: Руки служат, руки это диаконы, да. Ноги благовестники, кто еще?
1: Тут еще момент вот этот, знаете, когда ты не можешь на это повлиять, что ли. Ну, это, наверное, как для мужчины, для человека сильного, но, знаете, когда тебе служат, а ты в это время, ну, бездействуешь. Хотя... Ладно, когда тебе ноги моют, ты сам себе можешь ноги помыть. Но бывает же такое, что ты не можешь сам себе сделать, например, операцию. Да? И когда вот это делают, это настолько, не знаю, для меня это какие-то внутренние переживания, когда кто-то тебе служит, и ты, ну, ему очень сильно благодарен, потому что ты этого никогда бы не смог сделать. Вот это больше, как бы, вот, не знаю, как ты там пришел к одному человеку, он... Этот, у него там лестница и перила такие. Он говорит, на перила не облокачивайся, железные такие кованые стоят. Они, говорит, еще не прикручены. И я, представляете, иду и забываю. Беру и облокачиваюсь, и я лечу с лестницы.
0: Вместе с перилами.
1: Да, вместе с перилами. И этот человек, он меня просто так хватает. И он меня спас. Ну, благо, мы ничего там не повредили на плитке. Но я вот это настолько чувство запомнил. Он меня еще зафиксировал. Я пытаюсь освободиться, а он меня держит до конца. Ну, как бы, чтобы уже убедиться. Я думаю, чудеса. Как вот эта благодарность. Я думаю, так и Бог, и ангелы. Иногда бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что сверхъестественно тебя... Ну, просто фиксирует, так скажем, в безопасности. И ты ничего, ну, ты допустил ошибку, а он тебя спас. И вот это я думаю, ко спасению является, потому что, ну, таким примером, потому что мы этого не заслужили, ну, никак не могли мы этого заслужить. Ну, не дойти никак. Вот это вот осознание того, что Бог это сделал, это такое прекрасное чувство. Он говорит, почему? Он говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни, что вы, ну, уже вы это вот, вы уже там. Вот мы как будто вот привыкание вот этого человека, как будто мы привыкли, что вот у нас это спасение, мы там начинаем вправо, влево рулить, там непонятно куда, там, да подожди, вот ты просто вот этому радуйся и спокойно будешь дальше идти с любовью. Да, исполняя то, что Бог тебе говорит. А там, если ты будешь служить, если ты будешь стараться угодить Богу, я понимаю, если ты найдешь то место, где Бог для тебя предназначил, то там проявление даров будет постоянно. Это как раз одно будет из свидетельств, что ты именно в том месте, где Бог хотел и хочет тебя видеть.
2: Здорово. Время, к сожалению, наше вышло, друзья, но я думаю, о важном мы поговорили. О том, что дары различны, но Дух один и тот же, действующий в каждом из нас по Его воле.
0: Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: Благословений.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я сам пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики в знаменье для фараона, явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род. И благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Буркина-Фасо. Верхняя Вольта – государство в Западной Африке. Так она называлась до 1985 года. Лишь в 1960 году Верхняя Вольта получила независимость от Франции и начала вести свою самостоятельную политику в мире. Ее населяют множество разных племен, поэтому страна очень даже самобытна. И кухня не может быть иной. В стране в основном преобладают лишь простые продукты питания. Кукуруза, бобы, рис, картофель, окра, пшено, ямс и арахис. В деревнях с большим количеством скота и птицы в избытке есть яйца. А реки играют роль кладезя для нескольких видов рыбы, потребляемых местными жителями. Мясо едят нечасто, так как оно стоит очень дорого. Традиционная кухня Буркина-Фасо является отражением общих традиций Западной Африки. Как и в других странах региона, в национальной кухне встречаются ингредиенты вроде личинок, змей и мяса гиппопотамов. Многие блюда щедро приправляются соусом пили-пили, в основе которого жгучий красный перец. В силу климатических условий и засушливого климата люди привыкли использовать в пищу практически все, что растет или движется. Но основу местной кухни все же составляют вполне обычные продукты – мясо говядины, рыба, кукуруза, рис, картофель, бобы и сорго. Наиболее распространенными блюдами можно смело назвать кашу из сорго, приготовленную в горшке с листьями баобаба, а также курицу в арахисовом кляре, запеченную с зелеными бананами. Африка – континент загадочный, и далеко не всем известно о том, какой жизнью живут современные женщины в многонаселенных, динамично развивающихся регионах Африки. В Буркина-Фасо, бывшей французской колонии, женщинам очень сложно быть самодостаточными, поскольку с детства девочек приучают к покорности и доминирующей роли мужчин. Никогда мужчина не будет заниматься или даже помогать в домашнем хозяйстве и воспитании детей. Однако, вопреки тому, что эта модель семьи противоречит западным стандартам, женщины не чувствуют унижения от данного положения вещей. Более того, если бы некто извне попытался трансформировать общество, женщины первые бы восприняли это негативно. Женщине не положено быть ни замужем или в разводе. Скорее всего, ее в таком случае не будут воспринимать всерьез. В сельских районах в брак вступают в 14-15 лет. Практикуется многоженство. И в христианских, и в мусульманских семьях все живут под одной крышей. В каждой семье не меньше 4-5 детей, и весь быт женщины строится вокруг них. Главенствующая религия Буркина-Фасо – ислам. Его исповедует более половины всего верующего населения страны. Оставшуюся половину делят между собой христианство и последователи местных верований. Конституция страны поощряет все формы религии и уважает форму поклонения каждого гражданина, если она не мешает другим. Самобытная культура Буркина-Фасо – одна из самых примечательных на Западе Африки. Одной из причин этого является то, что множество различных коренных народов живут здесь в мире и согласии на протяжении нескольких сотен лет. Толерантное и уважительное отношение друг к другу – главный залог успеха страны. В отличие от других соседних стран, Буркина-Фасо не погрязла в междоусобных конфликтах. Уникальная культура страны тесно переплетена с ее природными особенностями. Жители заботятся о своей земле, ее сохранность для них имеет большое значение. Несмотря на проникновение технологического прогресса, население не забывает о своей истории, бережно чтит память предков. Это можно увидеть даже в элементах одежды и украшений.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло. И хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему нельзя сравнивать себя с другими людьми. Понимаете, человек, с которым я себя сравниваю, или который себя сравнивает со мной, как одинаковый полюс магнита, отторгается. В сравнении есть соперничество. Происходит это в основном по двум причинам. Либо я не осиливаю его стандартов, либо он не дотягивает до моих стандартов. Одно из двух неизбежно. Первое порождает во мне чувство поражения, что исключает меня из общения с ним. А второе порождает во мне чувство превосходства, что исключает его из общения со мной. Если же, скажем, наши данные совпадают, это опять никак не решает проблемы, а лишь ее усугубляет. Потому что у нас теперь два равноценных претендента на одно место. Вот и все. А что, если нас три? А что, если 10 или 100 человек на одно место? Сравнение себя с видными людьми, с идеалами и кумирами, чревато тем, что в итоге они уничтожат своих поклонников. Что же мне делать? Как жить? Как быть свободным и одновременно органически быть частью тела, церкви? Я пришел к заключению, что невозможно быть в теле, не находясь на своем месте и не являясь собой в полной мере. Духовное развитие – это максимально индивидуальный путь. Мне было 22 года. Я помню, что только женился. Через несколько дней после свадьбы я записал в своем дневнике: «Я один, и попутчиков нет, никого, ни друзей, ни ближних. Восхожу, чтобы увидеть невиданный свет настоящей жизни». Отчетливо помню это раздвоение между интуицией, я это чувствовал, что я один, и логикой. Потому что у меня много родственников, у меня есть жена теперь. Одна часть меня звучала непримиримым укором. Это бессовестно, это надменно заявлять, что ты один. У тебя много друзей, родителей, братья, жена, наконец. А другая часть убеждала в обратном, в том, что восхождение к Богу коллективным не бывает. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Повышение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: меня Господь.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 мая, и наша тема сегодня – неуважение к родителям. Это один из признаков того, что мы живем в самом конце времен. И апостол Павел пишет об этом во втором послании к Тимофею 3:2, где сказано: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Слово «непокорны» – перевод греческого слова «апейто». «Пейто» означает «быть поддающимся убеждению», «быть контролируемым» или «послушным». Но когда добавляете «а», смысл меняется на противоположный. Это люди, которые стали непослушными. Вы больше не можете их убедить, не можете их контролировать, влиять на них. Они не хотят подчиняться ничьей власти. Они становятся сами себе хозяевами. И в этом стихе апостол Павел пишет, что в конце времен дети станут непослушными. Родители потеряют власть над детьми, теряют авторитет. А что думаете вы? Разве это не описывает то, что происходит сегодня в обществе? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 13 мая. «Кто надеется на себя, а в армянском переводе на свое сердце, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Притчи 28:26. Люди часто говорят: «Сердцем чувствую что?» и поступают по водительству своего сердца, а не по Слову Божьему. Библия ясно говорит: кто надеется на свое сердце, тот глуп. Сердце может повести нас кривыми путями. Сколько раз бывало, что, слушая голос сердца, мы совершали ошибки в личной жизни, в семье или на работе. Кто слушается своего сердца, тот всегда терпит урон. Важно, чтобы сердце слушалось Святого Духа. Вот тогда все будет правильно. И царь Давид говорит: «Дух Святой сказал Духу моему». То есть Бог говорит, а мы слышим через Духа Святого. Мы не можем поступать правильно, если не будем иметь в сердце Божьего водительства. А далее написано: «Кто ходит в мудрости, тот будет цел». Мудрость в Боге. Сегодня я призываю вас в поступках уповать не на собственное сердце, а на Божье Слово и Святого Духа. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 мая. Бог не жалеет благословений. Который может осуществить свои намерения и сделать несравненно больше того, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать, неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Послание к Ефесянам 3:20. Расширенный перевод Библии. Мне кажется, что порой люди слишком боятся услышать отказ, поэтому не молятся о том, чего хотят. Это неправильный подход. Если вы хотите увидеть действие Божьей силы в своей жизни, выработайте правильный настрой, радующий Бога. Научитесь воспринимать происходящее позитивно. Наше мироощущение должно строиться на вере, надежде и предвкушении добра, потому что в Библии сказано, что без веры невозможно угодить Богу. Смотрите послание к Евреям 11:6. И что надежда не может разочаровать нас. Смотрите послание к Римлянам 5:5. В Боге нет ничего негативного. Ни в нем, ни в его поступках нет того, что способно разочаровать нас. Все, что он делает, направлено на наше благо. Вот то, на что мы должны рассчитывать, когда молимся. Не нужно молиться, а потом гадать, сделает Бог что-нибудь или нет. Мы должны с уверенностью ожидать, что Бог сделает даже больше того, о чем мы просим. В сегодняшнем стихе говорится, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать. Его благословения превзойдут наши самые смелые ожидания, так как они неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Это поразительное утверждение, которое должно наполнять нас уверенностью и помогать нам настраиваться на получение ответа. Я предпочитаю рассчитывать на многое и получать половину того, о чем я молилась, нежели молиться робко, без твердой уверенности получить просимое и в итоге получить лишь что-то незначительное. Божье слово на сегодня. Бог не жалеет для вас благословений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал JesusD, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Почему Бог в Ветхом и Новом Заветах такой разный?
1: Я думаю, что это ложное впечатление. Дело в том, что Библия говорит о том, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Это прямая цитата из Священного Писания. Его суть в том, что его природа неизменна. Правда, может создаться такое впечатление, когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем увидеть, кажется, более жесткого Бога, более строгого, более строго спрашивающего с людей, казалось бы, не учитывающего многих гуманистических ценностей, к которым мы привыкли сегодня. И когда мы читаем Новый Завет, то мы видим как бы более мягкого Бога, Бога, который спасает, Бога, который любит, Бога, который заботиться о людях и так далее. Ну, как я уже сказал, это только первое впечатление. Если мы немножко глубже будем изучать Священное Писание, мы увидим, что Бог в действительности один, Он одинаков. Несколько таких свидетельств, которые позволяют нам это видеть. Прежде всего, Бог представлен нам в самом начале Библии, в первых трех главах, третья глава тоже говорит и о Боге, не только о людях и о грехопадении. Эти первые главы говорят о том, что Бог чрезвычайно сильный, Он очень умный, Он обладает колоссальным творческим потенциалом. И Он все, что делает, Он делает хорошо, и даже сказано «хорошо весьма», то есть Он благой, Он добрый Бог. Это мы видим с самого начала. Более того, когда Бог создает первых людей, мы видим вот эту идиллию райскую, мы видим взаимоотношения абсолютной гармонии, абсолютного мира и радости, которые присутствуют между людьми и Богом. То есть Бог, конечно же, и в Ветхом Завете Бог благой, Бог добрый. И даже после того, когда люди согрешили, мы видим, как Божья благодать является главной движущей силой, главной причиной, почему человечество не оказывается сразу в аду, оно не оказывается сразу отделенным, отрезанным от Божьей жизненной силы, от Божьей всей инфраструктуры, которую Бог создал, без которой человек не может прожить. И главной причиной этого является, как раз и является Божья благодать. То есть Бог проявляет свое добро независимо от восстания людей, независимо от того, что человек движим духом восстания против него. И вот на протяжении всей длительной истории Ветхого Завета мы видим последовательное развитие одной идеи или же движение к одной самой важной цели, и этой целью является искупление, то есть спасение рода человеческого от их же грехов. И вот для того, чтобы это спасение произошло, Богу и нужно было подготовить почву здесь на земле. В послании Галатам написано, когда пришла полнота времени, то есть целый ряд условий должны были исполниться для того, чтобы послать Сына Своего, для того, чтобы этот Сын взял на Себя человеческий грех и умер за него. Обо всем этом и говорит Ветхий Завет. Ветхий Завет говорит о глубине человеческой порочности. Ветхий Завет говорит нам о величии Божьей святости. Ветхий Завет помогает нам увидеть, что Божья святость настолько велика, что никакие человеческие попытки достичь соответствия этой святости, они не увенчиваются успехом. И поэтому есть только один вариант. Есть необходимость, абсолютная необходимость в том, чтобы Божий Сын, святой и непорочный, Божий Сын пришел на землю, стал человеком и стал нашим искупителем. Вместе с тем, читая Новый Завет, мы в Новом Завете можем видеть не только спасающую сторону Божию и Его Сына Иисуса Христа, мы можем видеть и в Новом Завете Божий суд. Слова Иисуса Христа говорит о том, что те, кто не уверовал в Него, они умрут вечной смертью. То есть Новый Завет достаточно много говорит нам не только о благости, не только о любви, но и о святости, и о суде, и о Божьей справедливости, конечно. Поэтому мы можем абсолютно уверенно сказать, что Бог один и тот же и в Ветхом, и в Новом Заветах.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио Пилигрим.

0: во сне слышу мамин голос тихий.
1: Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах,
0: и шепотом я произнес:

Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Из времен Древней Римской империи история сохранила воспоминания о таком эпизоде. Был у одного из кесарей близкий друг, которому кесарь сделал чрезвычайной ценности подарок, так что одаряемый стеснялся его принять. «Дар этот слишком велик для меня». Кесарь на это ответил: «Но для меня он не настолько велик, чтобы я не мог отдать его». Божий дар искупления и прощения грешников безмерно велик и величием своим нас восхищает. Любовь Божия выше нашего разумения, но Бог настолько неизреченно богат, что может нам дар этот предложить. Вот так-то. Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они, как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран.

союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. И возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у РФ. По взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Всем привет.
1: Сегодня у нас день прекрасный, среда, хорошая погода, почти лето в Краснодаре. Кто-то скажет, вообще жара.
3: Да, но, кстати, вы сказали, день прекрасный, среда, а многие считают, что это самый худший день в неделе. Середина, до выходных далеко.
1: Как раз время поработать.
3: Да.
1: Ну что ж, друзья, пусть Бог каждому даст сил.
3: Но мне нравится среда, потому что по средам домашка.
1: Тоже верно. Но по традиции во многих церквях в среду что-нибудь проходит. Или, как раньше был, разбор слова, или вот вам, пожалуйста, собрание домашних церквей. Что, собственно, похоже на разбор слова. Ну и на общение. А мы сегодня поговорим о даре Духа Святого. Так называется наш эфир. Не о дарах, а о даре Духа Святого. Сегодня так принято говорить у большинства богословов, рассматривая различные проявления Духа Святого, которые на пользу, как пишет апостол Павел, даются каждому верующему. Но, как говорится, Дух один и тот же, а вот дары различны.
2: Нравится, как Юрий Анатольевич говорит, так принято сейчас говорить.
1: Так принято сейчас говорить, но мне кажется, в этом есть определенный смысл. Мы идем не к разнице, не к различию, а к единству. Хотя апостол Павел, наверное, как раз хотел подчеркнуть различие. Потому что он и говорил, что, ну, смотрите, не бывает тела одним членом.
2: Ну, дух один, а дары...
1: А дары
2: раздают.
1: Ну, представьте себе, тело, что такое тело? Тело есть совокупность различных членов этого тела. У тела есть члены, но каждый из них, он из тела прежде всего, да, и, ну, сформировался и не может жить без основного, так сказать, тела. Когда-то некоторые и философы, и даже ученые задались вопросом, что есть человек, что есть человеческое тело, где человек заканчивается. Руку отнимите.
2: Человек еще будет, да?
1: Человек еще будет. Ногу. Что нужно забрать у человека? Где человек, чтобы его не стало?
2: Голову.
1: Ну, наверное, к такому простому выводу приходят и древние, которые говорят, что вот мы под главою Христом. Ну, вот там. Когда Христос наш глава, а мы тело.
3: Есть же ситуации, когда люди теряют себя, не потеряв свое тело. Когда мы говорим, это уже не тот человек.
1: Не тот человек.
3: Которого я знал. Вот он потерял себя где-то как-то.
2: Ну, это уже дух, душа.
1: Да, это проблема человеческой души. И
3: душу потерять можно?
1: Это закономерно. Можно потерять, наверное, себя, потерять, сломался человек или что-то с ним еще произошло. Но ведь и с верующим тоже что-то подобное происходит, когда человек в корне меняется. Рождение свыше пережил. Человек и тоже другой человек.
2: Изменения. Внутренне.
1: Вот. Да, но апостол Павел, говоря о даре Духа Святого или о дарах Святого Духа, приводит в пример именно человеческое тело. Он как раз-таки хочет говорить о единстве этого тела и подчеркивает различия. Смотрите, не все глаз, не все ухо, не все рука, не все нога. Да, почему так? Ну, для того, чтобы тело могло функционировать. У каждого есть его место в этом теле. Вот в чем особенность его. Ну и разные функции. И эти функции ко благу всего организма. Ничего в нашем теле нет такого ненужного. Если внимательно порассматривать, мы скажем, ну и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо.
2: Господь создал.
1: Господь создал.
2: Все должно работать. Если же что-то начинает не так работать, уже у нас начинаются проблемы. Ну, говорит, как определить, здоров ли ты? Тебя ничего не беспокоит. Если что-то начинает беспокоить, тогда уже... Да, наверное, так и в церкви. Я думаю, что пока оно идет.
1: Ну, как славится один член, славится с ним все тело. Болеет один, болеет все тело. Но ведь это так действительно бывает. Маленькую занозу в палец и все, загонишь, и все, и беспокойство для всего организма. Пока вот не избавишься от нее, все туда направлено. И зрение, и другие руки, и рука, и нога несет тебе, ноги несут тебя к доктору, если проблема сильно затянулась. Ну вот как-то так. Что ж, друзья, мы сегодня поговорим о дарах Духа Святого. И, наверное, здесь хорошо бы нам прочитать послание к Коринфянам, 12 глава. Давайте с вами мы откроем это место Писания и, выведя его на экран, прочитаем. Апостол Павел, разговаривая с Коринфской церковью через письмо, пытается им показать, где их единство, а где их различие. Потому что о единстве они понять не могли. Различие свое находили в том, чтобы следовать какому-нибудь из апостолов или учителей. А он им говорит: нет, вы не, как бы сказать, конгломерат верующих, уверовавших из-за того, что их привели к Богу те или иные учителя. То есть вы не последователи того или иного учителя. У вас вообще один учитель Христос. И вообще вы собраны одним духом, в одно тело. И ваши различия, они не в том, какого учителя вы больше слушаете, а в том, каким даром вы пользуетесь. То есть какой дар дан вам Духом Святым. Вот это очень важный момент.
3: Это первое послание, правильно?
1: Это первое послание Коринфянам, 12 глава. Ну,
3: мне зачитать?
1: Да, читали.
3: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
1: Замечательная глава. Вот давайте выделим из нее основные акценты. Первый из них, на мой взгляд, это слово «один», «одно тело», «одним духом», «одно тело». И все делает Бог, как Ему угодно. То есть мы видим, апостол Павел подчеркивает это органическое единство Церкви, так же, как и органическое единство тела человеческого. И мы на самом деле, мы люди, да, мы, наверное, даже не задумываемся над тем, как наше тело функционирует, если оно функционирует хорошо и правильно. Мы не задумываемся над тем, чтобы вот подумать о руке и рукой что-то взять, или подумать о ноге, или ногой куда-то двинуть. Оно все работает. Почему? Mm-hmm. Потому что есть некое органическое единство, есть что-то, что вдохновляет и заставляет его двигаться, и при всем при этом оно, наше тело, испытывает, если можно так сказать, и удовлетворение, и радость, и воодушевление, и в принципе вообще позитивно себя чувствует, когда нет никаких проблем, когда все двигается, когда все ладится, когда ничего не болит, все хорошо,
2: все комфортно.
1: Да, тогда нам комфортно, да, не тогда, когда рука сказала, я устала там, или я не хочу двигаться, тогда наоборот, это беспокойство во всем теле. А здесь нет, наоборот, когда все работает, тогда есть ощущение такого, ну, наверное, хорошего, доброго состояния, в некотором смысле блаженства. Человек, который занимается спортом, активно делает зарядку, он ведь потом после зарядки чувствует прилив сил во всем теле, во всем своем организме. Почему? Все заработало.
2: Так, и сходил на поклонение, да.
1: Или сходил на поклонение.
2: Да. И, все, и все тело чувствует себя хорошо, потому что в присутствии Божьем все начало функционировать правильно. В Божьем потоке.
1: И апостол Павел, он здесь обращает внимание на то, что невозможно никому сказать, что я не принадлежу телу. Почему? Потому что я на кого-то не похож. Но ты тогда принадлежишь телу, если ты Духом Святым крещен в это тело. То есть Дух Святой привел тебя в церковь, Дух Святой поместил тебя в тело Господне. Тогда да. Тогда ты в теле. Но ты не такой, как другие. И это не проблема.
2: Да, нельзя об этом забывать.
1: Но не то,
2: что... Все мы разные.
3: А нет ли у нас, кстати, в христианской среде такой иногда проблемы, что всех пытаются уравнять под одну, под один вот такой хороший, правильный образ?
1: Вот мне кажется, здесь и есть проблема. Когда она наступает, как мне думается, она начинает наступать, эта проблема, когда христианская община, церковь, она слишком много уделяет времени своей самоидентичности, своей отделенности от мира. И это выражается в том, что ну, люди начинают там, носить одинаковую одежду. У них... образ поведения, знаете, каких-то образ слов там, или еще что-то, действий, они идут по определенной схеме. И таким образом вот как бы идет стирание всяких различий.
3: А это происходит разве не с любым обществом, когда люди вместе собираются, небольшой да. компанией, до 10, например, человек, до 50, и они с друг другом близко общаются, в какой-то момент, ну не знаю, маленькие церкви, наверное, больше к этому подвержены, они в какой-то момент начинают проявлять себя по-одинаковому.
1: Да, с одной стороны, да.
3: Естественно, как
1: бы. С другой процесс. Стороны, различие должно быть подчеркнуто, и различие, оно функция, оно в дарах. Оно должно проявиться, потому что тебя Дух Святой поместил в церковь. Этот дар должен проявиться. И нельзя этот дар задавить. Его можно как раз задавить ненужными требованиями.
3: Ну, а о каком конкретно даре мы говорим? Просто мы говорили сейчас про различия, про индивидуальность, понимаю, так, людей. А сейчас говорим о дарах. Но дары, они же похожи друг на друга, а люди нет. То есть, если у нескольких людей дарных языков...
1: Так вот в том-то и суть, что получается наоборот. Люди становятся похожими, да, а дары нет.
2: Ну вот насчет, да, подражать мне, подражайте мне, как я Христу. То есть подражание в чем-то должно быть. Но я заметил, мы еще, когда только к Богу пришли, ну, я только пришел, у нас были ночные молитвенные. И вел у нас один уважаемый человек, которого мы все уважали. Ну, вот я вдруг заметил, знаете, через полгода где-то вдруг все ходят, как он, все разговаривают, как он, все уже на гитаре мечтают играть, как он. Вот и прям, ну, тот человек, который авторитетен для нас, вот он как-то естественно получается, что мы подражаем. Да и с другой стороны, ты как-то задумывался, вот приходишь ты, видишь перед собой образец. Ну, ты, естественно, ему будешь подражать, потому что у тебя нет других образцов.
1: Да.
2: Потому что надо, чтобы я чему-то подражал, надо, чтобы я это увидел. Если я этого не увижу, то я, ну, это и не воспроизведу. Поэтому, как правило, вот в церквях, в которых там в одежде и так далее, то есть человек приходит, он видит, что это общество живет так, и он начинает это, если вот брать о, ну, единообразии определенном, да, вот,
1: ну,
2: в,
1: ну, да,
2: форме. А именно в дарах, вот эти вот моменты, когда вспоможение или о чем апостол Павел нам говорит, это тот, да, функционал, по всей видимости, то есть те проявления, которые в тебе Дух Святой воспроизводит. То есть у одного есть дар, он, ну, как бы, ну, там, вспоможение, да, он может прийти и помочь, кто-то может денежку дать, потому что Господь его благословил тоже этим. Вот кто-то может руками что-то сделать уже. У нас сейчас это вот, ну, в церкви, в Кропоткине очень сильно проявляется. То есть видно, что каждый в свою меру, кто в чем понимает, начинает в этом больше двигаться. Кто-то молиться очень любит, и он молится много за то, чтобы это было. А кто-то приходит и своими руками делает.
1: А вот многие церкви как раз при строительстве молитвенных домов как будто на себе переживают вот это учение и представление о дарах. Потому что там становится все очевидно. Не всякий полезет на крышу, не всякий, да, может разобраться с отоплением или с электрикой. А кто-то может просто напечь пирожков, понимаете? И это...
2: Да, и прийти накормить, да. Сестры, да.
3: Иногда даже этом... пирожки вызывают больше восторг, чем когда кто-то руками что-то делает.
1: Ну, понятно, пирожки накормят всех, и тех, кто хорошо работает, и тех, кто не очень. Но я скажу, что в христианской юности своей мы ведь болели болезнью Коринфской церкви. Болели, прочитав чью-то книжку. Вот у нас среди молодежи мы болели. Прочитали книжку одного проповедника, и вот кто-то прочитал, заболел этим проповедником, другой заболел другим проповедником, третий посмотрел видео с проповедями и тоже стал
2: подражать.
1: И вот оно начинало происходить, разделение не по дарам, а по подражателям.
2: Да, вот.
1: По подражателям.
3: То есть у вас одна часть церкви
2: тому
3: скажу, подражала, другая...
1: Так и сегодня тоже так есть. Сегодня тоже есть масса учений, которым подражают одни или другие люди. И, ну, Олегу Юрьевичу известно, да, как в церкви группа людей может начать подражать каким-то проповедникам или их учению и начинают вносить разлад в церкви.
3: Это разлад провоцирует? Погодите, если они подражают проповедникам, они же должны быть... Я не знаю, преисполнены каким-то божественным откровением, я не знаю.
1: Олег Юрьевич, чем они преисполнены, подражатели проповедникам? Конфликтами?
2: Я думаю, что даже здесь не подражателями в плане, как он ходит, как он говорит, и как он песни поет, или как он проповедует. Тут уже мы в сферу учения идем, а тут как раз-таки тут должно быть единство, как я вижу. То есть дарами он может служить, и очень хорошо служить, и очень... Человек, который везде, во всем и всегда отзывчив, и, знаете, очень на Христа похож. Да, а вот когда он начинает говорить то, что он услышал уже, то есть и это не соответствует тому, что у нас принято, вот там уже, тут уже у нас не получается этого многообразия при единстве. То есть единство в этом случае, именно когда оно касается учения, то есть оно должно быть. То есть, потому что у нас так на это смотрят, в другой церкви по-другому смотрят. И если у нас начинают говорить как-то в другой церкви, это, ну, то есть надо как-то определяться уже, думаешь, ты, ну, к какому берегу гребешь-то. Если ты здесь, то есть вот, если ты в семье, в нашей семье у нас есть такой порядок. Часто это даже какой-то культуры касается, может быть учения. Но если ты здесь, ну, как ты здесь, как как мы, да, но если он приходит откуда-то, то это, потому что, ну, как в чужой монастырь, как известно,
1: со
2: своим уставом не ходит, да, и тут мы к единообразию приходим, но именно я думаю, что...
1: Это как в футбольную команду нельзя идти с волейбольным мячом.
2: Да-да-да.
1: Да, я как раз про команду хотел тоже сказать. Здесь есть принцип, команда, вот футболисты, они играют, у них форма одинаковая, но что у них разное, что их отличает? У каждого на спине номер, номер, который говорит о его...
2: индивидуальности.
1: Да, его позиции на поле.
2: Тоже.
1: Да, они все играют в мяч, но у одного позиция здесь, у другого позиция там, у третьего позиция там. Каждый может забить гол, но у каждого есть разная определенная сфера ответственности. Конечно, команда это очень узко, но, на мой взгляд, вот здесь как раз, когда приходят со своим учением в другую церковь и начинают его продвигать, это как группа волейболистов пришла в футбольную команду.
3: А давайте
1: играть и в руками тоже. И мяч ваш тяжелый, наш полегче, давайте его возьмем. Это же здорово. Ну и вот, а представьте себе, туда еще придут люди с кёрлинга и свои притащат камешки, там будут толкать. Придут баскетболист какой-нибудь, придет и будет свои разыгрывать, искать, где кольцо в церкви. Ну, в общем, вы уж определитесь, во что вы играете. Все.
2: Ну вот здесь мы говорим, что вот это тут вот это разделение уже не, то есть вот когда дух разделяет, то есть это внутри, когда мы в едином духе, в одном, да, в Божьем, и мы совершаем определенную работу. Но просто у каждого из нас свой дар. А бывает так, что вот здесь как раз, как сказать, противоречие, когда вот люди, ну, по духу не сходятся, так скажем, да. Да, где-то в том, как они понимают и видят те или иные вещи. Это тоже, ну, в церкви вот это единство и, ну, доверие друг к другу. И тогда мы можем делать одно дело, как и в команде, да? Когда мы понимаем, как мы играем. То есть не один кто-то убежал там и пас никому не дал, а наоборот, он понимает, что мы быстрее дать пас, и будет это намного эффективнее. Что?
1: Да, я иногда даже смотря футбол, не пойму, а чего они так долго перепасовываются? Ну, уже бы побежал бы кто-нибудь один с мячом к воротам скорее и забил этот гол.
2: Я думаю, что да, это тоже нужно. Бывает, мне кажется, вот в это сильно в эти перепасовки уходят и забывают бить, да?
1: А ты знаешь, а мне кажется, в этом есть смысл. Каждый должен иметь чувство мяча. Вот как в церкви. Когда вы собираетесь, у каждого из вас есть что сказать. У одного есть молитва, у другого есть иной язык, истолкование языков, пророчество, учение есть. То есть, а кто-то благовестник, апостольский дар. И мне кажется, апостол Павел в 12 главе Коринфянам, он даже не все перечисляет. Он потом к римлянам еще добавляет. И там тоже немало. Где-то повторяется. Потом к Ефесянам он тоже что-то дублирует. Но в целом он как раз делает, показывает, что есть единство, есть различие, есть общая цель. Но в ней участвуют все в достижении этой общей цели, ну, в прославлении Господа нашего Иисуса Христа. Путь превосходнейший. Да, то есть, по сути дела, я вас поведу туда, куда вы должны играть. Я вам покажу, во что вы должны все прийти. И дальше 13 глава нам уже о любви Божьей рассказывает. Да. О любви, но потом смотри, 14 это об устройстве, о порядке в церкви он уже говорит там. И, кстати, использует там пример иных языков. А 15 глава, это уже о воскресении.

0: сегодня тоже. Может быть, сегодня она обострилась еще и потому, что много различных медийных источников.
1: Ну да, сейчас заходишь, смотришь.
0: Ты смотришь каких-нибудь проповедников, Олег Юрьевич?
1: Я... Так, интересный вопрос. Ну, наверное, тех, которые в Вифанию приезжают.
0: Новый кто-то приехал в церковь, надо посмотреть.
1: Ну, не, ну, я просто смотрю в церкви, как бы, как... Ну, я-то и сам в Кропоткине проповедую, но когда что в Краснодар, чтобы понимать, бывает...
2: Каких же ему тогда комментаторов читать, каких проповедников слушать, чтобы не уйти никуда?
0: Вот я думаю, что человеку нужно отложить все в таком случае, кроме Библии и посещения собрания, и молиться. Господи, Духом Святым, покажи мне мое место, да, ты же меня привел в эту церковь, ты меня крестил в эту церковь, мое место мне покажи. Когда человек так молится, я думаю, что Бог естественным образом его приводит. Знаете, для того, чтобы быть полезным в церкви, иногда нужно просто перестать стараться само по себе чего-то кому-то доказывать или приносить ту пользу, которая вам кажется является пользой. То есть просто человек должен согласиться с тем, чтобы Господь его направил. Покоритесь, да? Ты ж не спрашиваешь у руки своей, рука, ты как насчет вот этого, или глаз, а ты как, а ты нога. То есть мы, в принципе, как бы управляем. Если человек, член церкви, член тела Христова, вот так соглашается на водительство Божие, оно начинает осуществляться. Бог его начинает приводить, его зовут, и с ним начинается больше контакта. И он соглашается. Здесь согласие нужно, я так понимаю. И начинает проявляться его.
1: Угу. Этот дар. Я бы уже больше, если в практику, например, даров уходить. То есть интересно, вот как испытывали вы, или как вы понимаете, как этот механизм работает, когда Господь начинает через вас проявляться. Или есть ли у вас какой-то дар, в котором, и как, ну, как это вот...

0: не описан, именно когда это же не сверхъестественная вещь. Любой человек может оказывать помощь. Исцеление, да, это сверхъестественный. Но там какие-то еще были дары, которые...
1: Исцеление вообще просто. Если помолился, он исцелился, значит, у тебя есть дар исцеления. Если помолился, не исцелился, значит, нет, да? Как определить, если у тебя дар исцеления?
0: Вот вера. Здесь написано «вера в числе даров». То есть, что это за дар? Он же у всех есть.
1: Кто дар веры? Дар веры, ну, да.
0: Слово «знание» — это что за дар? Это человек просто...
1: Дар веры, я так понимаю, то есть первое мое это знакомство с этим даром было, когда я еще смотрел или там читал книжку «Божий генерал». И там был человек, у которого был дар веры. И вот там он молился за людей. Там, например, сидит 10 человек в креслах-каталках. И он молится, и вот у него настолько вера, что, говорит, он, у него 8 из 10 вставали. Только сразу после молитвы. Это по его вере было. Но, говорит, еще двоих он вытаскивал из кресла, и один из них еще тоже вставал. Один оставался, который, он говорит, настолько у человека вера была, что, ну, Бог исцеляет что-то у него. Или, я понимаю, дар веры, когда Бог тебе говорит какие-то вещи, ну, или вот показывает, да, или ты... видишь, что это сейчас невозможно, ну, как бы человеческими глазами, но у тебя есть вера, то, что это построится. Например, там, дом молитвы, у тебя стоит земля, у тебя там нет день, ну, или вообще даже земли нет, да, а вы построите. Он говорит, я верю.
0: То есть это почти пророческий дар, дар веры?
1: Ну, как я вижу, да. То есть ты уже делаешь то, что внутреннее, то есть вот это вот сверхъестественное твое понимание того, что это все равно, ну, произойдет, чтобы Господь, ну, соделает это Духом Святым. Но это как я понимаю, может, верно, так что же
2: сказать. Здесь, если говорить о самих дарах, я бы сказал, да, безусловно, в них есть сверхъестественное присутствие. Ведь

0: смотрите, Дух Святой проявляет себя через каждого из нас. Чтобы Дух Божий начал себя проявлять через меня, я должен покориться Ему, я должен просить об этом, молиться об этом. И вообще, в принципе, первое, через что Дух Святой проявляет себя во мне, это я в собрании, это я в общении святых. Второе, это одинаково служили, да, то есть вот одинаково заботились друг о друге. То есть во мне вот это появляется от Духа Святого. А какое действие будет, здесь уже не принципиально, как ему угодно. Потому что мы ведь к чему, опять же, пытаемся прийти, мы отбрасываем все, чтобы получить что-то свое особенное, индивидуальное. А между тем не надо ничего отбрасывать, потому что, ну, знаете, как бы он делает, как ему угодно. Его задача не просто нас наградить каким-то даром, чтобы мы отличались от других. Смотрите, у меня языки, а у меня истолкование. Я вот так особенный, я вот так особенный. Не в том, чтобы подчеркнуть нашу особенность, а в том, чтобы мы могли друг другу служить, друг о друге заботиться. Знаете, если у меня обе руки заняты, а нос чешется, ну и я сяду, коленко его почешу, в конце концов. Ну, как-то так. Ну, бывает. Ну,
1: я больше к дарам, как бы еще, если двинуться, то вот у нас истолкование, когда иных языков, да, у кого-то иные языки, у кого-то истолкование. И в поселке, когда в Афипском служили, там две сестры у нас прославления были. И вот они прославляют Господа, Дух Святой сходит, и я смотрю, что одна начинает молиться сначала на иных языках громко, потом она прекращает молиться, другая начинает на русском языке славить Бога. Вот, потом они опять меняются местами, опять она говорит на иных языках, а это говорит, ну, я понимаю, что она истолковывает одну другую, то есть этот дар он в действии. Я подхожу к ним, говорю, а вы знаете, что через вас сейчас, как Бог действовал? Они такие, нет. Они даже ничего не поняли, но я понимаю, что когда человек в Духе Святом, вот это как проявляется. Оно просто, когда Дух приходит, когда вот на служение, не знаю, насколько сейчас молодежь, ну, даже не просто молодежь, насколько люди ощущают ли сейчас люди присутствие Духа Святого на служении, когда мощно и сильно приходит Господь, и ты уже понимаешь, что Он здесь. И первое, наверное, основное такое проявление было, когда увидел проявление даров, это было в одной небольшой церкви, и там у пастора и у его жены было, ну, проявление, вот именно они служили вот как в духовном освобождении, да, если можно так сказать. И в тот момент, когда он вышел молился, ну, мы просто все стояли, потом он вышел молиться, и, знаете, и он говорит, Иисус здесь. И этот щелчок, я его как будто бы, ну, вот это было настолько ощутимо, когда на этой вот территории, в этом зале, и начались сверхъестественные проявления движения Духа Святого. И когда люди, которые там Бог давал, они ходили по залу, они молились за других людей, а другие люди, они получали исцеление, освобождение. Это было настолько явно, и это было ощутимо. Настолько ощутимо, как если бы, наверное, комнату закачали каким-то гелием, вот, и ты это прям чувствуешь и в дыхании, и вот этот момент, когда, я понимаю, Дух приходит, вот он начинает производить, как бы вот он, вот в его, когда его Дух сходит, вот он, оно тогда и происходит, или это индивидуально в человека, когда он, Бог ему дает этот дар, и тот же самое пророчество, да, то есть он получает от Бога, он в Духе Божьем, и он тут же, ну, видит, как проявлять, ну, знание приходит. Причем это знание, это не что-то такое удивительное, например, для Царства Божьего. Есть там интересное видео, как-то я нашел, о том, как физик-ядерщик один, он, ну, короче, сначала умер, а потом его реанимировали, и он рассказывает то, что там было. И вот интересно, когда он говорит, я смотрел, ну, один из моментов, он говорит, когда я смотрел на какие-то предметы, я знал всю их историю. То есть, находясь там, он мог посмотреть, у него, говорит, у меня был сломан телевизор, говорит, когда я смотрел на него, то я, говорит, видел все. Видел, когда он был создан, кем он был создан, вся информация есть. Вся. И, говорит, когда я, говорит, знал, какая именно запчасть сломана, я знал, кто ее выплавлял, если я захотел об этом подумать. И я знал, говорит, даже, что у этого человека проблемы с тещей. который выплавлял эту деталь. То есть настолько, я понимаю, у Бога там все это есть. И момент вот служения в Духе, это не то, что ты производишь что-то из себя. То есть Дух тебе какие-то вещи показывает в отношении, например, того же человека. Или какое-то сверхъестественное проявление в плане того, чтобы тот человек выздоровел. Что значит выздоровел? У него система, которая внутри него проявляет. Мы не можем даже сами измениться. Да, ну то есть, ну там темперамент, темперамент, говорят, уже не изменить, характер можно. Но и чтобы характер даже изменить, это такие проблемы получаются. Ну, что, ну, не то, что проблемы, это очень может быть долго, и желание самого человека. А Бог может приходить и соделывать это духом, да, как люди даже говорят, он поменялся, да, у него характер даже поменялся, когда он принял Господа, когда Господь через него, когда он в Духе Божьем, то другой уже человек совершенно там, или его Господь преображает намного сильнее. Поэтому здесь даже не воспроизвести что-то самому, а вот именно получая от Господа вот этот вот небесный портал, его он заактивировать, да, в котором Бог его активирует, даже не ты. И ты начинаешь, ну, я больше вот, ну, в практику именно служения, когда, не знаю, у нас, может, это не так сильно много принято, но вот за свою бытность приходилось как бы самому, то есть, вот, ну, несколько раз там Господь в чем-то использовал, что-то мне больше свойственно или менее свойственно в дарах, и ты понимаешь, что это не от тебя. Ты молишься той же самой молитвой, по сути, как ты молился, не знаю, третьего дня. Но ты видишь, как у человека происходит внутреннее исцеление. И там, где были боли, там, где были раны, там, где были проблемы, вдруг у него начинает, ну, как бы он исцеляется, может, он даже плачет, но он потом понимает, что у него эту занозу из него вытащили, которая в нем столько лет была. И ты понимаешь, это не ты сделал, но это Бог сделал. И тут вот эти вот проявления, которые они есть, и это вот все вот от него, почему-то это один дух, но в нас он может в зависимости от того, в какую ситуацию ты попал, за кого ты молишься, какая нужда, то есть он начинает проявляться именно в том, чтобы где-то исцелять или освобождать. Но есть, я думаю, определенные предрасположенности у людей, ну вот именно те удары, в чем они больше двигаются, кто-то больше воин, кто-то больше именно такой мягкий человек, и в зависимости от этого, я думаю, Бог тоже проявляет. А кто-то вот в слове начинает выходить, говорить, и он его самого касается, и он и других касается, и все на него смотрят и назидаются постоянно. И когда он выходит, все радуются, думают, вот сейчас будет проповедовать. Кто-то вдохновляет, да, кто-то глубину дает, а кто-то наоборот. То есть, ну, это тоже проявление Духа, я считаю, это не просто талант этого человека. Хотя, ну, да, с обычными талантами тоже, вот как раз-таки, я думаю, не должны комплексовать те, которые умеют руками что-то делать. У нас человек один пришел в церковь, как бы он не такой духовный, там, в одной из церквей, где я был. Может, он не такой духовный был, не так, ну, вот, одухотворенный. Но он взял чемодан с инструментами и пошел по бабушкам чинить все, что у них было поломано. Холодильники там, не знаю, всем все починил.
2: Моментально репутацию себе приобрел, да, в церкви?
1: Да, но это, я понимаю, это тоже дар, ну и без него никак. Никак без устройства этого. Вот когда человек знает, как лучше распределить, как лучше сделать, как лучше построить. Да. Может, он, ну, он хочет, например, я бы хотел, чтобы я молился и исцелялись люди. Но Господь говорит, ну, а Господь его ведет в том. Он его, причем вы заметили, что Бог, он готовит нас, ну, на протяжении многих лет. Посмотрите на Моисея. Посмотрите на Иосифа того же. Ну, то есть, для того, чтобы стать в конечном итоге кем-то, то есть, был целый путь. Если вы хотите знать, ну, вот, где, кто, какой у вас дар и куда бы вы ну, хотели бы направить, наверное, наше решение, да, когда вы не понимаете, посмотрите, в чем вас Бог готовил. Какая ваша сфера, где у вас получается. И двигаться в этом. Я поначалу, единственное, что я мог делать, мне кажется, я мог, ну и что мне нравилось, когда я только пришел в церковь, это ездить. То есть, ну, куда-то сел на автобус и поехал.
2: Не важно, куда, то есть сам процесс.
1: Ну, да, ну, мне просто нравилось ездить на автобусе, например, да. И говорит, я начал ездить в Услабинск. Я просто туда ездил, их посещал, да, и все. Вот это все, что было. Ну, немножко бренчал на гитаре, да. Вот, но это потом, вот в эту верность в малом, оно проявило потом больше то, что Господь начал, ну, как, я приехал, что мне говорить? Вот это несколько месяцев от роду, полгода от роду духовному, что я буду говорить этим людям? Я придумал, да я буду говорить то, что я в воскресенье слышал. И когда ты уже говорил это, то есть, вот...
2: А у них трансляция прямая не включалась? Вы к ним приезжали, все пересказывали?
1: Не, ну-ка, не, ну у них же это те годы.

0: Юсеф, это же какой-то... Это какой год? Транслят... Ну, 97-й.
1: Понятно.
0: Трансляции вообще никаких не было. Еще и сотовых телефонов не было. Поэтому я просто передавал то, что... Вот то, что я слышал. И через меня вот, ну, это все происходило.
1: Да, где-то... Они хотели, ждали этого, да?
0: Ну, не знаю, одна не ждала, но... У нее не было выбора.
1: Я все равно вам расскажу. Я приехал сюда из Краснодара.
0: Но она мне потом сказала, да, у нее были парализованы ноги, она говорит, я
1: иногда... Она не могла убежать.
0: Она говорит, если бы, она потом, когда уже уверовала, она говорит, если бы я могла убегать, я бы убегала, но, говорит, у меня не было выбора. Но она в конечном итоге уверовала. Знаете, какой у нее была отправная точка ее веры? Она, у нее были серьезные пролежни, и она хотела обращаться, ну, денег на врачей у нее не было, у нее родители пили очень сильно, и денег вообще, ну, по определению не было. И там за ней они там бывало ухаживали редко. Вот, когда пили особенно. Вот, и у нее был выбор, она говорит, там какая-то колдунья, ну, может там, ну, говорит, на операцию нет, надо колдунья. А мы говорили, нет, колдунья обратишься, это беда, все, в ад пойдешь, ну, как бы тебе надо только к Богу. Она говорит, так я ж могу умереть, ну, зато с Богом умру. Ну, а как быть, ну, не знаю, у нас самих столько денег не было, вот, чтобы помочь. Но интересно, что когда она приняла решение, вот она в ночи лежала, и как бы, у нее было, что ехать к этой колдунье, нет, или пусть, ну, или Иисус, чтобы исцелил. Она решила, что пусть Иисус. Ну, как бы я за Богом пойду. Когда наша сестра приехала в следующий раз после этого решения, она говорит, я ее меняю. Я, говорит, смотрю, а у нее чистое тело, представляешь? Вообще ничего, как будто ее кто-то все вычистил. У нее розовенькое, красивое тело. И вот это чудо было. И она после этого, вот это была отправная точка веры этого человека, этого инвалида, ну, женщины этой. Вот, поэтому, ну, тут вот проявление, да, это уже вот эти молитвы, ну, сверхъестественное движение духа. То есть вот я начал же про то, что начал ездить, а потом Бог начал прилагать. А когда ты ездишь, особенно там на машинах, мы там на попутках, то начинаешь свидетельствовать. И вот когда ты понимаешь, что Дух Святой сходит в эту машину, и ты тебе мысли начинают приходить, которые тебе не свойственны. И это, ну, когда ты трудишься, я понимаю, что и дары, они действуют. Они не то, что, знаете, невозможно как бодибилдерам пойти и сказать, у меня есть такой дар, знаете, я вам сейчас покажу, смотрите, какой у меня дар. Нет, это так не работает. Это работает, когда ты дело делаешь. Это когда ты начинаешь служить Господу, и ты понимаешь, что тебе вот, ну, не хватает вот такого инструмента сейчас. Вот. Именно он сейчас чувствует. Вот внутренне, то есть то, что он чувствовал. И когда ты ему начинаешь это говорить, что ты сейчас боишься потерять этого человека, только поэтому ты так делаешь. И он говорит, ну да. Он говорит, ну дело не в этом. Ты его все равно потеряешь. Ну, ты, ну это, ну, не в этом суть сейчас. Ты должна, ну, Господу прийти. Ты должна внутренне найти. Ты, ну, знаете, проклят всякий, кто надеется на человека. Нет, ты для того, чтобы тебе получить этот мир, это не этот человек. Это Бог, который придет в твое сердце, и когда у тебя будет мир. А это не, ну, это просто не поможет. Это, ну, оно уйдет. И когда ты говоришь то, что он чувствовал, или, ну, знаешь, ну, знание приходит о том, что внутри, и это тебе помогает. И вот я понимаю, что это в работе, это в труде. Это не то, что я сижу там на балконе, там смотрю, человек идет, о, он сейчас об этом думает, да, зачем? Нет, Бог так не работает, это не надо. Это вот именно в той среде, когда необходимо, то есть приходит это знание. И все эти дары, я уверен, они вот лежат в плоскости служения нашего. То есть то, что необходимо.
1: То есть дары Божии не проявляются только тогда, когда надо сделать какое-то Божье дело. А просто ходить по улице, читать чужие мысли у нас не получится.
0: Да, я так считаю.
2: А зачем их читать?
0: Зачем?
1: Вы похоронили мою мечту стать суперменом.
2: Блок новостей давайте запустим, после него продолжим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш разговор о дарах Духа Святого, о том, как они проявляются в нашей жизни. Обратите внимание, мы, наверное, не проговорили подробно ни один из даров. Мы, собственно, разговариваем в общем, в том, что это важно. Насколько важно, чтобы дары в церкви были? Может быть, неплохо, если церковь будет, ну, неким клубом единомышленников, где каждый человек с какой-то своей, ну, особенностью.

0: ценностью, ну, в смысле, с каким-то житейским даром, например. Может быть, он занимает какую-то должность хорошую, а может, играет, опять же, в той же футбольной команде, а может быть, он, ну, просто хороший человек.
1: Служить,
0: художник, тем, музыкант.
1: Тебе, да, служить тем, что у тебя есть. Да, кто-то может тебе консультацию, например, по налогам дать. В этом тоже может проявляться определенный дар. То есть ты не разбираешься в этом, а кто-то в электропроводке разбирается, у тебя что-то сломалось, и ты можешь каждый тем даром, который, вот это уже больше в естественное мы идем, тем даром, который имеет, которым Бог ему дал, научил, у него склад ума определенный, он его повел в эту сферу, он там, человек себя чувствует, он там удовольствие получает, когда он этим занимается. Кстати, одно из, мне кажется, это вот из естественных даров, это то, что где ты максимально будешь чувствовать, что это твое, ты внутренне понимаешь, что это кто-то петь пошел в группу прославления, понимает, что это его. Благословить в присутствии, да, вводить других людей для того, чтобы они в присутствии Божьем были.
2: Игорь Анатольевич, вы имели в виду, чем клуб по интересам отличается от церкви?
0: Ну да, смотрите, вот даже тот же самый фитнес-клуб или возьмите какой-нибудь более продвинутый клуб, где собираются люди определенного достатка или взглядов. Но ведь там очень много задействовано личных интересов. Там люди, ну, в общем-то, открыты со своими интересами, приходят и стремятся помогать друг другу.
2: Честно говоря, сложно однозначно ответить на этот вопрос, чем клуб по интересам отличается от церкви, да. Потому что их же прозвали христиане, потому что они были последователями Христа. По сути, так клуб по...
0: У них был интерес вообще.
2: Да, вообще это Христос. Это клуб фанатов Иисуса Христа, большой фан-клуб.
1: Нет, так вы же заметили, что дьявол как-то, ну даже не просто дьявол, потому что общество, оно использует элементы христианской церкви. И в том, ну даже коммунистическое общество было построено на принципах библейских, но был убран Бог. Ну, а то же самое происходит. Смотрите, если вы посмотрите самые яркие, мультик, хорошо, мультик. Самый яркий мультик предыдущих там 15 лет, там, это же «Король Лев». Это же отдать жизнь за сына. Ну, посмотрите, это те же самые элементы. А в клубе, да, конечно, они используют эти же элементы. Служите друг в клубе, да, мы служим друг другу. Но это просто небольшая копия того, что Бог реально делает. Да. Поэтому здесь очень легко ответить на этот вопрос. Если ты хочешь, чтобы у тебя что-то в миру заработало, тебе надо максимально приблизить это к библейским истинам или принципам, и это будет работать.
2: Библейские принципы — это неповторимый оригинал, а все остальные клубы по интересам — это жалкие копии.
0: Да, я бы, наверное, сказал так тоже. Но смотрите, вот клубы по интересам...
1: Ну, жалкие я бы убрал, конечно.
0: Жалки. Жалко нам их, потому что не знают истинного. Но обратите внимание, если в обычном человеческом сообществе люди несут в него то, что у них есть в этом мире, то апостол Павел в церкви предлагает, и даже Иаков, да, апостол, то, чем вы хвалитесь в мире, оставлять за порогом церкви. Вот там оставляйте. И приносите то, что у вас есть от Бога. Вот здесь же и особенность в том, что Он дает, чтобы вы этим друг другу служили. Он дает это сверхъестественно. Он дает это только для церкви дает, чтобы вы там служили. Не просто друг перед другом хвалились или там как-то с определенной долей там высокомерия могли бы сказать, ну вот видишь, наконец-то ты ко мне обратился. Да? Нет, вы призваны служить. То есть совершенно другие характеристики христианского сообщества. Но то, что и рабы, и господа, и свободные, и одной национальности, и другой национальности, все во Христе, крестившись в одно тело, вы каждый имеете в теле определенную функцию. То есть вот там, за забором, оставьте ваши преимущества. И придите вот здесь в церковь новые, в даре Духа Святого. Вот это да, мне кажется, вот это отличие церкви.
1: Ну и там еще есть момент смирения внутреннего, когда, помните, он говорит, я сделал то, что нужно было сделать. То есть ничем не хвалиться. То есть тебе это дано, но это не твое. И вот это вот понимание внутреннего то есть такого глубокого почтения перед тем, кто тебе все дал, вот оно тоже очень сильно отличает, потому что в этих клубах, может, наоборот, это, ну вот, как ты велик, ты прекрасен и велик, знаете, ну, спеть там кому-то, который что-то доброе сделал там. А здесь просто, ну, тебе это Бог дал. Даже если ты принес самое большое приношение в мире, так ты будь Богу благодарен, что у тебя путь здоровья дал, голову дал и дал возможность это сделать. Это не твоя заслуга. Ты просто сделал то, что ты должен был сделать, а не то, что ты там, ты велик, ты прекрасен и велик. Нет, это для этого и было. Если ты не принес, это уже, конечно, это проблема. Если тебе Бог все это дал, а ты уже все это для себя спрятал, закопал, так скажем, ну, тогда уже, это уже другой разговор. Но вот я думаю, что именно... Здесь именно вот это понимание глубокое, что то, что есть в тебе, то есть чем ты можешь служить, это его на самом деле, то, что он тебе дал, как да, вот дарование. Так вот это вот понимание, думаю, оно нас спасает даже многих. А в клубах, мне кажется, этого нет.
0: Ну и видите, да, клуб требует определенного, наверное, идеала, следования определенному идеалу, именно мирскому идеалу. Если это спортивный клуб, то в спорте, если это экономика, то в экономике, политика в политике. А в христианстве здесь-то как раз особенность в том, что по-разному может проявляться. И, кроме того, бывают те члены тела Христова, о которых, как написано, больше прилагаем попечение. И нам бы хотелось, чтобы нам о них попечение не прилагать. Было бы здорово, если бы все в церкви были богатые, устроенные, здоровые, как бы красивые, да, допустим. Ну, что там еще у них там? Не было никаких проблем. А, но нет. А вот, казалось бы, вот-вот бывает человек с проблемами, а он служит в церкви, а он нужен другим. А о нем нужно прилагать попечение, потому что...
1: Потому ну, что да, вот так. Это же вот, да, но могут руки помыть голову, ноги, да и все тело, в принципе.
0: Да.
1: Ноги не могут.
0: Руки служат, руки это диаконы, да. Ноги благовестники, кто еще?
1: Тут еще момент вот этот, знаете, когда ты не можешь на это повлиять, что ли. Ну, это, наверное, как для мужчины, для человека сильного, но, знаете, когда тебе служат, а ты в это время, ну, бездействуешь. Хотя... Ладно, когда тебе ноги моют, ты сам себе можешь ноги помыть. Но бывает же такое, что ты не можешь сам себе сделать, например, операцию. Да? И когда вот это делают, это настолько, не знаю, для меня это какие-то внутренние переживания, когда кто-то тебе служит, и ты, ну, ему очень сильно благодарен, потому что ты этого никогда бы не смог сделать. Вот это больше, как бы вот, не знаю, как ты там пришел к одному человеку, он этот, у него там лестница и перила такие. Он говорит, на перила не облокачивайся, железные такие кованые стоят. Они, говорит, еще не прикручены. И я, представьте, иду и забываю. Беру и облокачиваюсь, и я лечу с лестницы.
2: Вместе с перилами.
1: Да, вместе с перилами. И этот человек, он меня просто так хватает. Такой, и он меня спас. Ну, благо, мы ничего там не повредили на плитке. Но я вот это настолько чувство запомнил. Он меня еще зафиксировал. Я пытаюсь освободиться, а он меня держит до конца. Ну, как бы, чтобы уже убедиться. Я думаю, чудеса. Как вот, когда вот эта благодарность. Я думаю, так и Бог, и ангелы. Иногда бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что сверхъестественно тебя... Ну, просто фиксирует, так скажем, в безопасности. И, это, и ты ничего, ну, ты допустил ошибку, а он тебя спас. И вот это я думаю, ко спасению является, потому что, ну, таким примером, потому что мы этого не заслужили, ну, никак не могли мы этого заслужить. Ну, не дойти никак. Вот это вот осознание того, что Бог это сделал, это такое прекрасное чувство. Это, он говорит, почему? Говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни, что вы, ну, уже вы это вот уже там. Вот мы как будто вот привыкание вот этого человека, как будто мы привыкли, что вот у нас это спасение, мы там начинаем вправо, влево рулить там непонятно куда там. Да подожди, ты просто вот этому радуйся и спокойно будешь дальше идти с любовью. Да, исполняя то, что Бог тебе говорит. А там, если ты будешь служить, если ты будешь стараться угодить Богу, я понимаю, если ты найдешь то место, где Бог для тебя предназначил, то там проявление даров будет постоянно. Это как раз одно будет из свидетельств, что ты именно в том месте, где Бог хотел и хочет тебя видеть.
0: Здорово. Время, к сожалению, наше вышло, друзья, но я думаю, о важном мы поговорили. О том, что дары различны, но дух один и тот же, действующий в каждом из нас по его воле.
2: Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня.
0: Благословений.
3: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus Day, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Кроссволк. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Так было угодно Богу. Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, Авва, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал», тот с кротостью отвечал: «Не скорби, чадо, если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 мая. Бог не жалеет благословений. Который может осуществить свои намерения и сделать несравненно больше того, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать, неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Послание к Ефесянам 3:20. Расширенный перевод Библии. Мне кажется, что порой люди слишком боятся услышать отказ, поэтому не молятся о том, чего хотят. Это неправильный подход. Если вы хотите увидеть действие Божьей силы в своей жизни, выработайте правильный настрой, радующий Бога. Научитесь воспринимать происходящее позитивно. Наше мироощущение должно строиться на вере, надежде и предвкушении добра, потому что в Библии сказано, что без веры невозможно угодить Богу. Смотрите послание к Евреям 11:6. И что надежда не может разочаровать нас. Смотрите послание к Римлянам 5:5. В Боге нет ничего негативного. Ни в нем, ни в его поступках нет того, что способно разочаровать нас. Все, что он делает, направлено на наше благо. Вот то, на что мы должны рассчитывать, когда молимся. Не нужно молиться, а потом гадать, сделает Бог что-нибудь или нет. Мы должны с уверенностью ожидать, что Бог сделает даже больше того, о чем мы просим. В сегодняшнем стихе говорится, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать. Его благословения превзойдут наши самые смелые ожидания, так как они неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Это поразительное утверждение, которое должно наполнять нас уверенностью и помогать нам настраиваться на получение ответа. Я предпочитаю рассчитывать на многое и получать половину того, о чем я молилась, нежели молиться робко, без твердой уверенности получить просимое и в итоге получить лишь что-то незначительное. Божье слово на сегодня. Бог не жалеет для вас благословений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: вечные хиты. Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 мая, и наша тема сегодня – неуважение к родителям. Это один из признаков того, что мы живем в самом конце времен. И апостол Павел пишет об этом во втором послании к Тимофею 3:2, где сказано: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Слово «непокорны» — перевод греческого слова «апейто». «Пейто» означает «быть поддающимся убеждению», «быть контролируемым» или «послушным». Но когда добавляете «а», смысл меняется на противоположный. Это люди, которые...

Если жизнь — это сон, кто ответит, когда пробуждение? Если сном будет смерть, почему жизнь проходит в бреду? Исповедует мир философию грехопадения, и начало ее в знаменитом Эдемском саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

нужно каменным быть, чтобы эти слова не понять. Ничего, что сегодня мы все на краю новой эры.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Телефон доверия, чем мы можем вам помочь?
1: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, просто как бы заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
0: Конечно, конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
1: Вы только не подумайте, что это массовое убийство в каком-то подумке. Нет, я это, просто...
0: Да, все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
1: Только если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
0: Договорились. Как вас зовут?
1: Оля.
0: А так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
1: О Рождестве, например, можно поговорить.
0: О Рождестве так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
1: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
0: А в каком?
1: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
0: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
1: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
0: Что происходит?
1: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
0: Так.
1: Нет, вы, наверное, думаете, что я же зануда какая-то, да?
0: Оля, вы расслабьтесь.
1: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
0: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
1: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут на улице, гирлянды, елки, гуляни, в честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
0: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
1: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
0: Да не говорите вы глупости. Я вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
1: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
0: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
1: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
0: Так.
1: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
0: Ага. А вы-то сами как считаете?
1: Честно говоря, я не знаю. Кое-что из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
0: Например?
1: Чудеса там всякие, все такое.
0: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
1: Вы имеете в виду, что он Божий сын?
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и отцом, и сыном, и Святым Духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
0: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
1: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
1: Вообще-то да, при определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
0: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
1: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
0: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
1: Угу. Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так что там в Колоссянах написано?
1: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
0: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
1: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано.
0: Почему вы перестали ходить по комнате?
1: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
0: А разве нет?
1: У меня шторы закрыты, откуда вы узнали?
0: Оля!
1: У вас что, там скрытая камера или что?
0: Оленька!
1: Откуда вы узнали?
0: Давайте так, сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш, хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
1: Потому что я наконец увидел ответ на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
0: Что за вопрос?
1: Если Иисус просто человек, или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
0: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
1: Ладно. Теперь, когда я нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
0: Ага.
1: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
0: Да, Наташа, это правда.
1: Наташа? Как, Наташа? Я же вам, кажется, сказала, что меня Оля
0: зовут. Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
1: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
0: Да, я знаю.
1: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Ну? Ни о чем не догадываешься?
1: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
0: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
1: С днем рождения тебя, Иисус!
0: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресована.
3: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 10. О простой и неизменяемой Троице Единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, у Которого не иное свойство и не иное сущность. Есть только одно простое и потому единственно неизменяемое благо — Бог. Этим благом сотворены все блага, но не простые, а потому и изменяемые. Я говорю «сотворены», то есть соделаны, а не рождены, ибо рожденное от простого блага равно просто, и есть то же, что и то, от которого оно рождено. Этих двух мы называем Отцом и Сыном, и эти два вместе с Духом Святым — суть единый Бог. Сей Дух Отца и Сына в Священном Писании называется Святым Духом в некотором особенном смысле этого слова. И Он есть иной, чем Отец и Сын, потому что Он не Отец, не Сын. Но говорю «иной», а не «иное», потому что и это благо одинаково просто, неизменяемо и совечно. И эта Троица есть один Бог – и не теряет своей простоты от того, что Троица. Ибо эту природу блага мы называем простой не потому, что в ней или один Отец, или один Сын, или один Дух Святой, и не потому, чтобы эта Троица существовала только по имени, без самостоятельности лиц, как думали еретики Савелиане. Но она называется простой по той причине, что то, что имеет – и есть она сама, за исключением того, что говорится о каждом лице по отношению к другому. Ибо хотя Отец имеет Сына, однако же Он не есть Сын, и Сын имеет Отца, и тем не менее Он не Отец. Итак, насколько говорится о ком-либо из них в отношении к Нему же, Он есть то, что имеет. Так, например, сам он по себе называется «живым», как «имеющий жизнь», и эта жизнь есть сам он. Поэтому простою называется та природа, которой не свойственно иметь что-либо такое, что она могла бы потерять, или в которой иное содержащее и иное содержимое, как, например, сосуд и какая-либо жидкость, или тело и цвет, или воздух и свет – или теплота, или душа и мудрость. Ибо ни один из этих предметов не есть то, что он имеет или содержит. Ни сосуд не есть жидкость, ни тело цвет, ни воздух свет или теплота, ни душа мудрость. Поэтому они могут лишиться этих вещей, которые они имеют, перейти в другие состояния или изменить свойства. Сосуд, например, может освободиться от жидкости, которой он наполнен. Тело может потерять цвет, воздух может омрачиться или охладеть, душа сделаться неразумной. Но если тело будет нетленным, как обещается это святым в воскресении, то хотя оно и будет иметь неутрачиваемое свойство самого нетления, однако поскольку телесная субстанция останется, не будет само нетление, ибо нетление в каждой отдельной части тела будет цельным и не будет там большим, а здесь меньшим, потому что ни одна часть не будет нетленнее другой. Но само тело в целом будет больше, нежели в части. Однако же, хотя в нем одна часть будет объемистей, другая меньшей, более объемистая часть не будет нетленнее той, которая меньше. Итак, одно есть тело, которое не во всякой своей части есть целое тело, и иное нетление, которое в каждой части есть целое. Потому что каждая часть нетленного тела, хотя она и не равна прочим частям, в равной степени нетленна. Например, из-за того, что палец меньше целой руки, рука не будет нетленнее пальца. Итак, хотя рука и палец не равны, нетленность руки и пальца одинаковы. А потому, хотя нетленность неотделима от нетленного тела, однако же одно дело субстанция, называемая телом, и иное ее свойство, называемое нетлением. И, следовательно, она сама не есть то, что имеет. Так же точно и душа, когда она будет освобождена навеки, однако же будет мудрой через общение с неизменяемой мудростью, которая не есть то же, что сама душа. Ибо и воздух, если бы он никогда не был оставляем светом, разлитым в нем, не перестал бы быть иным по отношению к свету, которым он освещается. Я не хочу этим сказать, что душа есть воздух. Так думали некоторые, не способные представить себе бестелесную сущность. Но душа и воздух, несмотря на великое между ними различие, имеют некоторое сходство, так что не будет несообразностью сказать, что бестелесная душа просвещается бестелесным светом простой премудрости Божией, так же точно, как телесный воздух освещается телесным светом. И как воздух, оставленный этим светом, помрачается, ибо так называемая тьма какого-либо телесного места есть не что иное, как воздух, не имеющий света, так помрачается и душа, лишенная света премудрости. Итак, соответственно этому и истинно божественное, потому и называется простым, что в нем не одно дело свойство и совсем иное субстанция, и что оно не по общению с другим божественно, премудро и блаженно. Впрочем, в Священном Писании дух премудрости называется многочастным, книга «Премудрости Соломона», глава 7, стих 22, потому что он многое имеет в себе. Но то, что он имеет, есть также и Отец, и это все один. Ибо существуют немногие, но одна премудрость, заключающая в себе некоторые неизмеримые и бесконечные сокровища разумных вещей, в числе которых все невидимые и неизменяемые основы вещей, видимых и невидимых, через нее же сотворенных. Ибо Бог не творил ничего, не зная, как не творит, строго говоря, даже и какой-либо человек-художник. Если же Он сотворил все, зная, то без сомнения Он сотворил то, что знал. Отсюда вытекает нечто удивительное, но тем не менее истинное, а именно, что этот мир не мог бы быть известным нам, если бы не существовал. Но если бы Богу он не был известен, то и не мог бы существовать.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Взять полотенце. Иисус взял полотенце и омыл ноги своим ученикам. Он сказал им: «Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 14 и 15 стихи. Некоторые христиане принимают эту фразу дословно, сделав омывание ног своей традицией. Это похвально, но остается ритуалом. Настоящее же значение этой истины утеряно. После того, как Иисус омыл ноги ученикам, Он, цитирую, «надел одежду свою, возлегшую опять, сказал им: „Знаете ли, что я сделал вам?“» Другими словами, понимаете ли вы духовное значение омывания ног? Я верю, что вопрос Иисуса остается и для нас. Понимаем ли мы, что Он сделал через омывание ног ученикам? На самом деле Он показал что-то важное и глубокое. Иисус учил свою церковь важному уроку. Иисус не преподал это так же, как хлебопреломление или водное крещение, чтобы церковь продолжала делать то же через века. Иначе Иисус учил бы учеников этому вначале и сам бы совершил это, как Он совершил водное крещение. Я думаю, Иисус дал нам пример, особенно через то, что Он, цитирую, «взял полотенце». Верю, что если мы поймем то, чему Иисус учил через омывание ног учеников, мы поймем значение служения и подчинения. Видите ли, служить друг другу в любви и подчинении, а также в Божьем страхе, намного выше, чем раздавать указания. Глубочайшая истина открывается в подтексте «взять полотенце».
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 132, песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Глава 5. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждая сыновья своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря: «Преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ними, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою.
3: и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты, откуда ты?» И он сказал: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сакелах сожгли огнем».
1: И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища».
3: И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом. И говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Асор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? И какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелах и послал из добычи к старейшинам иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и Иатире, и в Араере, и Шиммофе, и Эстмоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Харме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали, пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видели, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и 3 сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сём в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там.
1: И взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней.

0: радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Вы слушаете радио «Пилигрим».

просыпаешься от сна, не понимаешь, что реально, а что нет. Ты поднимаешь руки, ждешь ответы на свои вопросы. Только в истине.

которые сейчас сложно. Но когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки.

0: радио «Новая жизнь», постановочка.
1: Может, хоть нож поможет.
2: Лизка, как тебе это нравится?
3: Что нравится? Я ничего не знаю.
2: Вот это место в Библии. Признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы...
3: А я тут при чем? Мне в чем признаваться? Я ничего не сделала. Кто тебе сказал, что мне нужно в чем-то признаваться?
2: Да что с тобой? Я просто хотела узнать твое мнение.
3: Это все из-за твоей красной кофты, да?
2: При чем здесь моя красная кофта?
3: Можешь не беспокоиться. В химчистке сказали, что пятно удалят полностью.
2: Ты посадила пятно на мою кофту?
3: Вишневый крем.
2: Вишневый крем?
3: Пальчики оближешь.
2: Как ты умудрилась испачкать мою кофту?
3: Ну, это, в общем...
2: Я жду!
3: Ну, это, в общем... Ну, тебя тогда не было дома. А мне нужно было срочно найти что-нибудь подходящее к твоим черным джинсам.
2: Как? Ты мои новые джинсы носила?
3: Я их тоже в химчистку отдала. Сказали, что они как новенькие будут.
2: Так-так, и когда это было?
3: Извини, мне нужно идти.
2: Когда это было?
3: В субботу.
2: Куда ты ходила в моей одежде в субботу?
3: Ну, раз уж я исповедаюсь, скажу заодно, что я твои английские туфли пару раз одевала.
2: Так куда ты ходила?
3: На день рождения.
2: Кому?
3: К Женьке Зайцевой.
2: К Женьке? Так она же моя подруга. Как это, она тебя пригласила, а меня нет?
3: Вообще-то она оставляла тебе сообщение на автоответчик.
2: Странно, почему ты его не слышала?
3: Я его

0: Как стерла? Ты что это говоришь?
1: Я не хотела, чтобы ты пошла.
0: Ну почему?
1: Чтобы ты не увидела меня в твоей одежде.
0: Так, давно ты решила признаться в этом?
1: Вообще-то, я не собиралась. Просто мне стыдно стало. Когда ты из Библии читала, я поняла, что я должна, ну, ты знаешь, исповедаться. Но ты знаешь, хорошо, что все так получилось. Мне как-то легче стало. А ты правда ничего не знала?
0: Откуда я могла знать?
1: Тогда почему ты спросила, что я думаю о том стихе?
0: Меня вообще-то интересовала вторая часть стиха. Признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Я хотела спросить, о каком исцелении здесь идет речь? О духовном или о физическом? Что это, кстати, у тебя за баночка в руке?
1: Где? Ничего у меня
0: нет. А ну-ка дай сюда. Моя ножпа? Зачем тебе понадобились мои таблетки? Тебе плохо?
1: Нет, уже легче стало. Они мне больше не нужны. Спасибо.
0: Ну что ж, в каком-то смысле я получила ответ на свой вопрос.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления.

Линия. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. Мы хотим, чтобы наши дети любили родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков. Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus Day, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово».

0: 8 главе 9 стихом там сказано следующее: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона Божьего, того и молитва мерзость». То есть, если человек не хочет слушать то, что Бог говорит, если человек не хочет быть ему послушным, если человек игнорирует все то, что Бог говорит, он не имеет права, не имеет морального права для того, чтобы его молитва была услышана, и чтобы Бог ему на его молитву как-то отвечал. Говоря об этом, нужно сделать несколько оговорок. Ну, во-первых, Бог знает и слышит все. Он слышит каждого человека, знает все мысли, знает все движения души, поэтому в этом отношении Бог, конечно же, слышит все молитвы, Он знает абсолютно все. Другое дело, готов ли Он услышать, в смысле принять и ответить, и помочь человеку. Вот для того, чтобы это происходило, для этого нужна причина, нужно основание. Священное Писание говорит о том, что все люди после грехопадения восстали против Бога, и они утверждают самих себя центром вселенной, во всяком случае смысловым центром вселенной, что они живут так, что смысл жизни определяется не сами, а не Бог. И они таким образом стали в положение вражды против Бога, и Писание называет всех людей детьми гнева, то есть они находятся в состоянии, в котором они противятся Богу, они утверждают свое собственное «я», они утверждают свое собственное эгоизм или доминирование своих собственных желаний и так далее. И вот такие люди, которые вот так живут, они попадают в какие-то обстоятельства, в каких-то обстоятельствах они обращаются к Богу, и они что-то у Него просят. Так вот, с точки зрения морали, это, конечно же, неправильно или невозможно. Это все равно, как представить, люди пришли ограбить банк, и потом они просят у этих руководителей банка, они просят занять им денег или помочь им деньгами в каком-то смысле. То есть люди, которые противостоят Богу, конечно же, морального права у них просить чего-то у Бога нет. Вот почему Писание говорит ясно, что дерзновение идти к престолу благодати, чтобы получить помощь, имеют только те, кто спасен Христом. То есть эти люди, они признали себя грешными, они поняли, что они достойны самого серьезного наказания, которое Христос понес за них, они приняли голгофскую жертву Иисуса Христа, они оправданы праведностью Христа, их грех прощен, они сделались членами божественной семьи. И поэтому послание к евреям, 4 глава, с 14 стиха, там сказано: «Вот теперь мы имеем дерзновение идти к престолу благодати». То есть мы знаем, что Бог принимает нас, Он слушает нас благодаря жертве Иисуса Христа. Но здесь нужно сделать еще одну маленькую оговорку. Я думаю, что в определенных ситуациях, когда грешник находится в положении, когда он понимает, что он зависим от Бога, когда он понимает, что ему нужен Бог и нужно спасение, когда он смиряется перед Богом, то вот это самый первый шаг к тому, чтобы молитва была услышана Богом. Это первая точка, в которой начинается этот поворот к Богу для того, чтобы были установлены эти взаимоотношения между грешным человеком и святым и праведным Богом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

отчего бьется сердце, и тепло на душе от возвышенных тем, если там никого. Мыслям некуда деться, ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, ждать и верить не надо. И любовь не любовь, и молитва смешна, если там никого. Все бессмысленно, правда? Да и правда сама.

то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем?

Если все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах.

Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние два года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 мая. Бог сам найдет вас. Вот око Господне над боящимися Его, почитающими Его и с трепетом поклоняющимися Ему, и надеющимися на Его милость и доброту. Псалом 32, 18. Расширенный перевод Библии. Я помню период, когда я очень сильно хотела слышать Бога, но при этом боялась ошибиться. В то время я только училась распознавать Божий голос. Водительство Духа было для меня чем-то новым, но я не всегда могла определить, Бог со мной говорит или нет. Я не понимала, что Бог прощает нам наши ошибки, если мы искренне в них покаялись. Бог говорил со мной и каждый раз побуждал сделать шаг веры, но я продолжала твердить: «Господь, что если я не услышу Тебя? Что если я сделаю что-нибудь не так? Я боюсь не заметить, когда Ты обратишься ко мне». И тогда Бог сказал мне: «Джойс, не беспокойся. Если ты упустишь что-то, я сам найду тебя». Эти слова придавали мне смелости делать то, к чему Он призывал меня, и наполняли мое сердце миром. Бог неоднократно побуждал меня делать шаги веры. Я делюсь этим с вами, чтобы ободрить вас. Не бойтесь делать то, к чему вас побуждает Господь. Если больше всего на свете вы хотите исполнять волю Бога, и если вы сделали все возможное, чтобы услышать Его голос, тогда рискните, сделайте шаг веры. Даже если вы ошибетесь, Бог все исправит и сделает так, что все обернется вам во благо. Божье слово на сегодня. Не бойтесь делать то, к чему, как вам думается, побуждает вас Бог.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 133, песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Глава 6. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. И во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в предизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот, мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом?

Лут, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что в одни его

0: разделилась земля. Имя брату его Иоктан. Иоктана. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фара, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов – Наваиов. За ним Кедар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана – Шева и Дедан. Сыновья Мадиана – Эфа, Эфер, Ханох, Авид и Элдада. Все, глава 2. Вот сыновья Израиля – Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды – Ир, Анан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фариса – Исром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Исрома, которые родились у него – Иерахмиил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иисея. Иисей родил первенца своего Елиафа, второго Аминадава, третьего Саму,
1: четвертого Нафанаила, пятого Раддая,
0: шестого Ацема и седьмого Давида. Сестры их – Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авеса, Иоав и Азаил – трое. Авигея родила Амесу. Отец же Амесы – Иефер, измаильтянин. Халев – сын Исрома. Она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гесуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города – сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Исрома в Халев-Ефраве жена Исромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмиила, первенство Исромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара. Она мать Анама. Сыновья Рама, первенства Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Анама были Шамшай и Айда. Сыновья Шамая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авиахаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шенаш. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева – Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб египтянин. Он родил Завада. Завад родил Ефлала. Ефлал родил Авида. Авид родил Иуея. Иеуи родил Азарию. Азария родил Хелеца. Хелец родил Елаасу. Елааса родил Сисмая. Сисмай родил Салумма. Салум родил Иекамию. Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиилова, Меша, первенец его, и он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Тапуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая, Маон, а Маон, отец Бевцура. И Эфа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газера. И Харан родил Газеза, сыновья Игдая, Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Эфа и Шаав. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал, отец Кириаф и Арим.

0: Вифлеема, Салма, отец Вифлеема, Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириафьярима, были сыновья Горои, Хаци,
1: Галменихот. Племена Кириафьярима и Ифриямляне.
0: Сыновья Салмы, Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иавова и половина Менухотян, царяне, и племена саферийцев, живших в Эбеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы, это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.

0: Аллилуйя и волю Бог. Так прекрасно.
1: О, Господь, благослови нас Твоей любовью.

0: Я благословение вам. С вами радио Пилигрим.
1: Наша жизнь.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте. Ученики собраны в «Христос воскрес». Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти Своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело быть Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. А как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, Христос воскресший спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым, и Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют, или наоборот, верят и силой свидетельствуют.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, меняет ли Бог мнение?
2: Очень интересный вопрос, касающийся природы Бога. Мы уже отмечали в наших передачах о том, что Божья природа неизменна, и Он Сам неизменен. В действительности это является основой существования Вселенной, потому что если бы Бог изменялся, тогда не было бы опоры в Боге, на котором все стоит, абсолютно все, что существует. И Библия говорит о том, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Вместе с тем, мы встречаем целый ряд мест Священного Писания, в которых кажется или может показаться, что Бог как бы меняет свое мнение по отношению к одному или другому вопросу. В действительности это не совсем так. Божья природа в данной точке не меняется. Я вам приведу пару таких примеров. Один мы читаем в книге пророка Ионы, когда Бог посылает Иону с проповедью. Он посылает его в Ниневию, город большой, и к тому времени он был достаточно развитый город, и в то же самое время он был очень развращенный город, что, кстати, очень часто вместе бывает в истории. И Иона, проповедуя в этом городе, он говорит следующее: «Еще 40 дней он предает Божьи слова, и Ниневия будет разрушена за ее греховность». Вот. И потом, после того, когда люди в Ниневии покаялись во главе с царем или правителем этого города, когда они в посте и молитве взывали к Богу о прощении, мы видим, что Бог помиловал этот город. И Иона даже предъявляет претензии к Богу. Он был такой нестандартный очень пророк. Он говорит: «Я и знал, что ты помилуешь этот город в конце концов». Он не очень сильно хотел спасения ниневитян. Так вот, здесь может показаться, что Бог как бы изменил свое мнение, что вот в одном случае он говорит, 40 дней Ниневия будет разрушена, а в другом случае он берет и милует, и Ниневия не разрушается, и она продолжает функционировать и существовать. Так вот, в данном случае не происходит изменение мнения, в данном случае происходит изменение ниневитян, изменение сути вопроса. То есть Бог говорит о том, что состояние, в котором находятся эти люди, оно требует Божьего суда. И, естественно, этот суд, он грядет, и он говорит о том, что все лимиты его терпения, долготерпения уже исчерпаны. И мы видим, что ниневитяне изменяются. То есть не Бог поменял свое мнение. Если бы Бог сказал: «Хорошо, пусть ниневитяне так и живут во грехе, и я их оставлю и не разрушу», Тогда Бог поменял мнение. Но в данном случае ниневитяне изменились. Точно то же мы встречаем в книге пророка Иезекииля, когда сказано о том, что если ты вразумлял беззаконника и говорил ему: «Ты умрешь», и этот беззаконник обратился от пути своего, то написано, что он будет спасен. В этом-то и смысл вести о спасении. Бог обращается к людям, и Он говорит им: «Если вы не покаетесь, все также погибнете», слова Иисуса Христа. Это подразумевает, что если покаетесь, то не погибнете, конечно же. Правда, есть еще несколько примеров, которые люди приводят, как история, которая имела место, произошла в момент или непосредственно перед потопом, где сказано, что раскаялся Бог в том, что создал человека. И здесь, кажется, изменяется Божья точка зрения на то, что вот он сотворил человека сначала, и потом он видит, что как бы неудавшийся проект. В действительности, подобные использования вот таких терминов, они имеют свое объяснение, богословское объяснение. Смысл их в следующем. Здесь применяется антропоморфизм, то есть когда Бог сравнивается с людьми. Достаточно много раз, часто это употребляется, например, когда говорится о Боге, что он, его ухо слышит или рука не сократилась, чтобы спасать. Речь не идет о буквальной руке и буквальном ухе. речь идет о способности слышать, способности понимать. И в том числе вот здесь тоже антропоморфизм, то есть здесь приводится как бы сравнение с человеческой реакцией. Другими словами, эта фраза говорит о том, что состояние людей пришло к той точке, в которой изначальный замысел, который был у Бога по отношению к развитию человечества, пришел как бы к своему, к тупику, пришел к тупиковой точке, в которой единственный вариант действия был в том, чтобы уничтожить землю потопом. Но Бог даже в этом положении сохраняет человеческую расу в восьми душах. Мы видим это Ной и его семья. То есть, когда мы посмотрим на большую картину божественного плана, то, конечно же, она включала в себя и все эти варианты или все эти крутые повороты развития человеческой истории. И эта история, конечно же, имеет свою цель в спасении рода человеческого и в создании Церкви Иисуса Христа.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог!

0: Мне нравится бывать здесь, читать фамилии и даты, размышляя над тайным ключом какой-нибудь старой библейской цитаты, смотреть на живые цветы и на застывшие бледные фото. Здесь теряет дыхание время,
1: и я могу разговаривать с Богом.

0: в небо. Мне очень нужно, а потому что...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал JesusD, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Fingers Society общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Притчи.
1: Счастливый человек. Был у одного богача и роскошные обеды, и всякие закуски, и вина, и полная конюшня дорогих коней. И все это так прискучило ему, что он целый день сидел в своих что испортился у него желудок, и позыва на еду не стало. Призвал он докторов. Доктора дали лекарства и велели ходить каждый день по 2 часа на природе. И вот ходит он однажды свои положенные 2 часа и все думает о своем горе, что нет охоты к еде. И подошел к нему нищий. «Подай, — говорит, — Христа ради, бедному человеку». Богач все о своем горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает нищего. «Пожалей, барин, целый день не ел». Услыхал богач про еду, остановился. «Что же, есть хочется, как не хотеть, барин, страсть как хочется». «То-то счастливый человек», — подумал богач.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Кого ни спроси, все называют себя христианами. А на вопрос, какое место в вашей жизни занимает Иисус Христос, удивленно пожимают плечами. Давайте послушаем проповедь Ярла Николаевича Пести о том, какое место должен занимать Иисус Христос в нашей жизни.
2: Народ не знал, куда исчез Иисус. Ведь вчера Он был с нами, учил нас, насытил нас и весь день провел с нами. Стали Его искать, но не могли Его найти. С какой ревностью и Мой друг, если ты один из таковых, небо радуется, что Иисус стал целью твоего искания. Его побывали с Ним некоторое время и даже уверовали во имя Его, и все же где-то как-то произошла разлука. Причина в том, что у них были двоякие мотивы. Они хотели иметь Иисуса, они были рады всему тому, что Он мог им дать, но чтобы Он стал их властелином, этого они не хотели. Они хотели блага Христа и в то же время желали сами руководить своей жизнью. Причина разочарования не в Иисусе, но в человеке. Приходили эти люди к Иисусу не с тем, чтобы Он стал их спасителем от греха и Господом. Это их не интересовало. Они ставили свои личные интересы и выгоды на первый план. Иисус им нужен был, поскольку Он мог удовлетворить их материальные и физические и временные нужды. Иисус им прямо говорит: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Вот что вы хотите. Вас интересует хлеб, а Меня вы не хотите знать. Вы ищете временного, тленного, проходящего, только того, что угодило бы вашей плоти, вашей земной жизни, а к вечности вы безразличны. Когда эти люди

Божие, что, несмотря на их слепоту, их равнодушие к благу их бессмертных душ, Христос ведет с ними беседу. В любви своей Он их упрекает и советует: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Этими словами Христос хотел передать людям самую главную и основную истину, что человеческое счастье зависит не от земных благ, а от того, является ли Бог властелином их жизни. Царствует ли Христос в их сердце?

Христос учил нас молиться: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Христос говорит, что когда мы ставим Бога на первое место, тогда остальное, все потребное для настоящей жизни.

Бойтесь о теле, о жизни здешней, но старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст нам Сын Человеческий. Рассказывает, что в юные годы блаженный Августин, ища истину и желая познать Бога, молился так: «Господь, спаси меня от моих грехов». Но «Ты меня от всех моих грехов и сделай это сейчас».

Смотри, мой друг, ты с детства знаешь Бога, и далеко дождей осенняя копель. Но вдруг судьба дает совсем немного, а ты живешь последний, может, день. Осенними дождями вдруг заплачет лето,

0: где-то он прожил срок, отмеренный судьбой.
1: Все когда-то заканчивается. Вот и наша передача тоже. Пишите, мы всегда рады вашим письмам.